0: от капитального ремонта. Региональным операторам уже принята заявка на вывоз ТКО с завтрашнего дня на ежедневной основе. В случае возникновения вопросов по вывозу отходов можно обращаться на горячую линию ЖКХ. Она работает с понедельника по субботу с 8 утра до 8 вечера. Сахалинским рыбакам-любителям стали доступны новые официальные места для лова. Как сообщает Сахалинское министерство рыболовства, по поручению губернатора Валерия Лимаренко дополнительно согласованы популярные локации. При этом власти напоминают о строгих правилах. Суточная норма вылова горбуши составляет всего 5 хвостов, а за маскировку браконьерства под любительскую рыбалку можно лишиться доступа и к этим местам. На этот раз одобрены участки, которые традиционно пользуются спросом у местных жителей в Долинском районе севернее и южнее реки Найба, в Анивском районе в районе реки Таранай. Актуальную карту разрешенных мест и все обновления можно посмотреть на официальном сайте Министерства по рыболовству Сахалинской области. Новое колесо обозрения в городском парке Южно-Сахалинска должны установить уже в этом сезоне. Ожидается, что объект будет смонтирован и запущен к празднованию Дня города. Помимо этого, в ближайшее время парк пополнит еще 5 новых аттракционов. Их уже закупили и частично доставили в островную столицу. Работы ведут в рамках концессионного соглашения с инвестором. Особое внимание уделяют качеству прилегающей территории. Под новыми объектами и вокруг них специалисты заменят покрытие. Также в планах обновления пешеходных дорожек. В этом году хотят заменить те участки, где не проходят инженерные коммуникации. В России предложили законодательно закрепить минимальный уровень страховой пенсии по старости. Депутаты хотят установить, что пенсия не может быть ниже 40% от среднего заработка человека за последний год перед выходом на пенсию. Если назначенная выплата окажется ниже этого уровня, пенсионеры должны будут сделать доплату. В пояснительной записке говорится, что инициатива связана с выполнением Конвенции Международной организации труда, которую Россия ратифицировала в 2018 году. Неожиданный привет из прошлого нашли на заводе по выпуску запчастей для железнодорожного транспорта в Брянске. В здании ведется реставрация, и в момент разбора штукатурки из стены выпал газетный сверток, а в нем оказался полиэтиленовый пакет. В тайник были заложены вымпел брянского обкома ВЛКСМ и разные значки. Все эти артефакты относятся к 1980 годам. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас плюс 22 градуса. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи через час.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Горячая новость, я бы сказал, свежая. Я бы сказал, не стареющая. Я бы сказал, не выходящая из строя до месяца. Это футболка, которую можно не стирать до месяца. Производитель утверждает, что после тренировок она не будет пахнуть. Секрет в составе: медь, серебро, цинк, золото, вулканический пепел и еще два секретных компонента, которые вплетаются в ткань материала. Есть три версии: на 3 дня, на 2 недели и на 30 дней. Цены, если на наши денежки, то 300-6300. Ну что, готовы месяц не стирать, хотя бы чисто для эксперимента? Ну, мне кажется, попробовать было бы это здорово, как в песне Надара Реви.

Это Глюкоза, у нее невеста. А у нас информация о погоде на завтра по данным... Нет, сегодня, конечно, 6 августа. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%.

0: 15%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус «Вся мебель на одной территории». Улица Ленина, 395, работают без выходных. И по данным сайта rp5.ru, сегодня в Ахе возможен небольшой дождь и 27 градусов. В Тымовском также плюс 27 и дождь. В Смирных дождь небольшой, 27 с плюсом. В Углегорске 24 и без осадков. Тамари плюс 23, ждите дождь. В Чехове, в Невельске, в Холмске без существенных осадков и до 23 градусов. В Северо-Курильске без осадков плюс 15, в Куринске 23 и осадков не ждите. В Южно-Сахалинске возможен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до плюс 25, ветер юго-западный 3-7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека по 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
4: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Второй день уже подряд, меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. И меня зацепила ты.

этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила.

0: но сейчас будет такая новость, которая кому-то понравится, кому-то вообще не понравится. В общем, разделимся на два минимум лагеря. Все подробности у Ани Гладырь. Привет.
1: Причем разделение будет, судя по всему, по гендерному признаку, потому что тут женщинам надо готовиться радоваться, а мужчинам начинать завидовать. Оказывается, в нашей стране выдвинули такую инициативу, чтобы сделать пятницу абсолютно свободной, но только для одной конкретной категории граждан. Кому хотят подарить четырехдневку и в чем подвох этой щедрости, будем разбираться в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август», эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: В нашей стране разворачивается такая масштабная общественная дискуссия. Активисты предложили официально освободить одиноких женщин от работы по пятницам. Тут логика железная. Авторы идеи считают, что дополнительный выходной позволит прекрасной и свободной половине человечества выдохнуть и начать активнее налаживать свою личную жизнь. По задумке авторов инициативы, свободная пятница – это идеальное время для свиданий, встреч и поиска того самого суженого, с которым потом можно будет смело поднимать демографию в стране.
0: Сразу поднимется спрос на фиктивные разводы. Такая, о, я как бы буду и там, и не работать.
1: Я даже не подумала про
0: это. Это же вообще первое. Я почему к женщинам это все относится?
1: Господи, какая я честная.
0: Не, серьезно, то есть хотели поднять демографию, обрушили полностью институт брака. Вот такая подводная камня.
1: Ну, тут и без этого, конечно, в идеальном плане активистов нашлись пробелы, потому что мужская часть интернет-сообщества тут же возмутилась и задала, собственно, резонный вопрос. А об одиноких мужчинах кто-нибудь подумал? Потому что если в пятницу свидания будут назначать только свободные девушки, то встречаться им, судя по всему, придется друг с другом, потому что все свободные мужчины в это время будут прилежно трудиться на своих рабочих местах до самого вечера. Поэтому пока инициатива находится на стадии обсуждения, так что запасаемся попкорном. Но каким бы ни был ваш график, друзья, пусть в вашей жизни всегда будет место и для романтики, и для отдыха. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: LB1 на волне радио СТВ. Информация о погоде прямо сейчас. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, в Александровске-Сахалинском сегодня небольшой дождь и плюс 23, Ноглики 22 и без существенных осадков, Поронайске также без существенных, плюс 20, Красногорск и Макаров вас ждет небольшой дождь и плюс 23. В Долинске слабый дождь и до 26 градусов, Охотская 24, небольшой дождь, Корсаков в первой половине дня дождь и максимум 22. В Аниве слабый дождь, плюс 26, в Малокурильском и Южнокурильске без осадков 20 с плюсом. В Южно-Сахалинске возможен кратковременный дождь и воздух прогреется до плюс 25 градусов. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Помните, при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или совершать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета. Необходимо немедленно сообщить об обнаружении в полицию или по единому номеру экстренного реагирования 112. Следует дождаться прибытия соответствующих служб, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Актуальный разговор на радио АСТВ.
1: Итак, дорогие друзья, прямой эфир и открытая студия – это проект, который знакомит всегда нас с интересными людьми, с которыми интересно не только поговорить, но и узнать про то дело, которым они занимаются. Поэтому с радостью вам представляю. Сегодня у нас основатель бренда «Тембр» Екатерина Мальцева. Здравствуйте. Так, вот давайте еще раз. Вот теперь вас точно будет слышно.
2: Добрый день, друзья.
1: Великолепно. И у нас замдиректора центра «Мой бизнес» по направлению креативных индустрий Дарья Ким.
3: Добрый день.
1: Сегодня мы с вами говорим про то, что на территории Сахалинской области приносит радость и удовольствие жителям Сахалинской области, производителям и жителям, в том числе, Сахалинской области, и, конечно же, туристам, которых, слава богу, в наше время, в последнее время, недостатка не наблюдается. То есть туристов хватает, и прям даже потоки растут. Поэтому давайте поговорим, начнем с вас, Дарья, какие креативные направления развиваются наиболее активно в нашем Сахалинском родном регионе?
3: В целом можно сказать, что каждое направление занимает свою нишу и довольно эффективно развивается в нашем регионе. А на сегодняшний день приказом Минэконом России 266 утвержден перечень из 16 направлений. К ним относятся и НХП, арт-индустрия, культурное наследие, мода, IT, кино, анимация и прочие другие. И вот все они чувствуют себя достаточно хорошо в нашем регионе, потому что у нас есть все возможности для их развития.
1: А вот те люди, которые смотрят на других, у которых все получается, есть такие, которые вдохновились, приходят и говорят: мы ничего не знаем, мы вот вообще с нуля, но есть куча идей. В таком случае вы поможете?
3: Да, конечно, мы помогаем на любом этапе зарождения и уже становления бизнеса, и, как правило, действительно, люди из творчества, они вдохновляются примерами других, улавливают свой потенциал и уже развиваются в своем направлении.
1: Сейчас поговорим уже с Екатериной, которая уловила направление, уже чувствует себя в хорошем восходящем потоке, и я действительно наблюдаю за соцсетями и вижу людей, которые с удовольствием носят одежду бренда «Тембр». Поэтому, Екатерина, это уже своеобразная визитная карточка Сахалина. Продукция больше востребована среди наших или тех, кто приезжает к нам в регион?
4: На самом деле у нас есть таких, наверное, три ключевых аудитории. И самый честный ответ, что выбирают одинаково и сахалинцы, и туристы, но есть еще третья аудитория. Это, так скажем, люди из бизнеса, кому важно делать качественные деловые подарки. И когда, ну, ты, допустим, должен человеку преподнести что-то, чем сложно его удивить. И для сахалинцев «Тембр» — это язык узнавания. Одежда, в которой они выходят в город, встречаются с друзьями, едут на побережье, едут в отпуск. И для них это как... Когда они покупают «Тембр», они покупают это как часть себя, это как способ сказать, что я отсюда, и это мое. И самое удивительное для меня, что сахалинцы стали вести одежду «Тембр» в качестве подарка для своих родственников на материк. И я считаю, что это своеобразный уже культурный код, это способ передать ощущение места, а не просто продукт. А для туристов это другая история, они гуглят нас до поездки. И они уже приходят в магазин, например, в аэропорту или в городе, уже зная, что они хотят приобрести, и они покупают не просто сувенир, а как причастность к этому месту, которое как бы не является их местом проживания, но которое их позвало.
1: Вообще, на эту тему можно разговаривать вечно. Дарья, хочу спросить вас, какие есть образовательные или, может быть, поддерживающие программы для творческих предпринимателей, у которых есть идеи или которые готовы вдохновиться чьими-то идеями? В общем, центр «Мой бизнес» в этом направлении чем может помочь?
3: Вся поддержка регионального бизнеса действует в рамках национального проекта «Эффективная конкурентная экономика». Центр «Мой бизнес» стремится обеспечивать предпринимателей актуальными и полезными знаниями. Мы предлагаем разные адаптированные программы, которые направлены на усовершенствование бизнес-компетенций. Вот, к слову, в ближайшее время запланирован тренинг у нас «Бизнес под контролем». Чуть позже мы планируем провести круглый стол «Все о продажах». Мы приглашаем следить за нашими новостями в наш ТГ-канал. Макс-канал и на сайте центра «Мой бизнес», или звонить по телефону.
1: Угу. То есть есть телефон, по которому можно обратиться, и там уже направят.
3: Да, да, да.
1: Хорошо. Екатерина, хочу сказать, что среди тех людей, которых мы перечислили, кто пользователи, скажем так, вашей продукции, вашего бренда, есть еще очень хорошая и перспективная масса людей, которые уехали из нашего региона, очень любят регион, вдохновляются, восхищаются фотографиями и видео, которыми насыщены соцсети, говорят: «Эх, это я же оттуда». И они потом просят родственников, друзей или напрямую производителей: «Что-нибудь, пожалуйста, вот мой размер пришлите, потому что я хочу, чтобы я ходил по городу и видели, откуда я, потому что Сахалин, Курилы – это вот наше все». Поэтому вот даже у меня был такой интересный заказ. Мой коллега, бывший работник и радио, и телевидения, сейчас он режиссер большой, снимает большие фильмы, большие сериалы на большой земле. Он уже достаточно известный. Он говорит: «Мне срочно что-нибудь с Сахалина. Вот хочу, пришлите мой размер вот этот». И мы ему все такое организовали. А вообще насчет центра «Мой бизнес», какую поддержку оказывает вам?
4: Да, поддержка есть, и она реально работает. Мы сотрудничаем с центром «Мой бизнес» с 2022 года. Это как бы это не абстрактная какая-то помощь от государства, а это реальные инструменты, которые позволили мне расти. И самое ценное – это системная поддержка, а не какие-то разовые акции. Прошла большой путь. Например, в 2022 году это была выставка на федеральном уровне CPM, это коллекшн «Премьер Москот», отраслевая по фэшн. И это, конечно же, большие образовательные программы, консультации, получение беззалогового льготного кредита, который, ну, очень является важным на старте, да, для маленького бизнеса. И, конечно же, ну, тут важны выставочные программы. Например, вот это участие в CPM позволило вывести бренд на федеральный уровень и установить контакты с оптовыми покупателями в разных регионах нашей большой страны. Это создание сайта на двух языках позволило вывести бренд на международный уровень. И у нас география клиентов сейчас очень широкая, от Камчатки до Аляски и разные страны. Это участие в деловой миссии в Монголию в 2024 году, которая мне позволила обогатить свою коллекцию премиальным кашемиром, да, который считается золотым руном. И вот из недавнего, в 2025 году, была также деловая миссия в Харбин, где я представляла бренд, и было очень приятно слышать обратную связь, когда в этом году, опять же, в деловую миссию на Харбинскую выставку ездила наша Сахалин-экспо. Евгения Павловна Фирсова говорила, что: «Эх, Катя, мы твои валенки не привезли», говорит, приходили, спрашивали. И я считаю, что это очень большое признание уже не только на федеральном уровне, но и на международном.
1: Очень здорово. А Дарья, как попасть в сферу креативных индустрий? Есть ли какие-то шаги или рекомендации для тех, кто только начинает?
3: В креативной индустрии в большинстве своем входят творческие направления. Как правило, в творчество приходит через личную увлеченность. И вот когда вы занялись любимым делом с желанием монетизировать его, мы приглашаем вас на наш сайт creative65.rf. На этом сайте мы собрали всю полезную информацию для начинающих и действующих предпринимателей в сфере креативных индустрий. От направлений, которые утверждены федеральным ведомством, до региональных мер поддержки, федеральных в том числе, нормативно-правовых документов. Также мы публикуем там актуальные новости. Это и образовательные мероприятия, и выставочно-ярмарочные, и опять же, какие события происходят у нас на федеральном уровне. Мы стремимся, чтобы наши предприниматели были всегда в актуальной повестке.
1: А вот, кстати, вопрос. Некоторые предприниматели даже не родились на Сахалине. То есть кто-то приезжает и заводит здесь бизнес. Есть такие, кто к вам обращается из неместных?
3: Да, конечно, у нас есть такие предприниматели. Они здесь хотят развиваться, открывают ИП, к слову, да, или там ООО. Ну, в частности, вот из недавнего примера это как раз индивидуальный предприниматель из Московской области, и она также проходит наше образовательное мероприятие. Мы стремимся ее продемонстрировать в выставочно-ярмарочных мероприятиях, чтобы у нее расширился уже рынок сбыта и повысилась узнаваемость.
1: Ну, а есть какое-то, может быть, наиболее массовое направление, то есть чем на Сахалине люди хотят заниматься и во что вкладывать свои силы и время и деньги? Ну вот по популярности есть какие-нибудь, может быть, хиты? там, условно, сувениры или там одежда?
3: Сложно сказать, потому что на сегодняшний день этих направлений 16. Если мы будем выделять в общее, мы не получим такой однозначный ответ, потому что, условно, НХП, мы скажем, что это люди среднего возраста и старшего возраста. А, например, мода и IT, здесь к нам приходят более молодые предприниматели, поэтому как таковой общей аудитории я

0: бы не выделяла, потому что для каждого направления все-таки находится свой человек, так сказать.
1: Хорошо, а чувствуется уже влияние искусственного интеллекта, потому что он, по-моему, во все сферы проник, и, может быть, там какие-то уже картинки он рисует, может быть, какие-то сувениры создает, а мы еще об этом не знаем, а вы знаете.
0: Ну, конечно, креатив вообще тесно связан с искусственным интеллектом и развивается, так сказать, в ногу со временем, поэтому он действительно уже и музыку записывает, и книги.
1: В том числе,
0: да,
1: не знаю, сейчас расскажу какую-то тайну, некоторые ролики на радио СТВ создаются с помощью искусственного интеллекта, то есть это не живые люди поют, не всегда. Поэтому, действительно, я бы сказал, что это достаточно упрощает жизнь многим тем, кто еще, нельзя же знать все и все уметь, а тут раз, и тебе есть какая-то готовая фишечка, которая с тебя все сделает. Хорошо, Екатерина, вот скажите, какие планы Тембр на ближайшее время, чего ждать, или, может быть, вы принимаете креативные идеи, кто-нибудь возьмет и что-нибудь такое за вас придумает, а вы воплотите?
2: Ближайший год я нацелена укреплять то, что уже построила. В мае 2026 года я открыла магазин в городе, в центре самом, потому что сахалинцы очень сильно обижались о том, что они не могут попасть в магазин, который находится в аэровокзальном комплексе, он в стерильной зоне, и вот этот был важный шаг, потому что аэропорт – это точка прощания с островом, а сахалинцы здесь, они хотят касаться бренда на регулярной основе. Я хочу, чтобы Тембр стал частью городской среды. Я думаю, что у меня это успешно получается, а не просто как бы сувенир на вылет. И что касается расширения, там на территории, например, России, да, я об этом думаю, но масштаб для меня не в географии, а в глубине. Я участвую в федеральных выставках благодаря как раз поддержку нашего сахалинского правительства. В частности, например, уже 2 года подряд я принимаю участие в отраслевой выставке, посвященной туризму. Там мне удалось установить очень важные бизнес-контакты с компанией, которая делает круизы по всей стране. И в этом году состоялся такой первый круиз из моего родного города, из Корсакова. Это 5-звездочная мега-яхта вышла в свое плавание по Курильским островам на Камчатку. И Тембр был представлен на этом лайнере. Я считаю, это большое достижение. В прошлом году я стала лауреатом Агентства стратегических инициатив, национальная премия «Сильные идеи нового времени». И, конечно, вот это такая платформа большая, да, сейчас для работы с большими корпоративными заказами, которые позволяют Тембр выводить на федеральный уровень. И мне стали поступать запросы, из, в частности, из столицы нашей страны, о том, что им нравится наша визуальная грамматика и что им это нужно. И еще очень важный план – это усиление моей экосистемы. Я хочу, чтобы вокруг Тембр создавалась платформа, которая бы стала поддержкой для наших локальных мастеров. В аэровокзальном комплексе я сейчас активно сотрудничаю с сахалинскими мастерами. Это люди, которые помогают поддерживать, да, вот искать эту нашу сахалинскую идентичность, потому что туристы сейчас, они едут на Сахалин, конечно же, за пресловутой фотографией с маяком Анивы, попробовать красные икры, но они хотят быть причастным к этому тихому достоинству этого места, которое понимает свою силу, красоту и значимость.
1: А еще вот современная фишка – это в онлайн, чтобы люди дистанционно все увидели, накликали и им все доставили. Это есть, это будет? Или это рано?
2: Магазин работает с 2022 года, то есть интернет-магазин, в принципе, это начало бренда, то есть интернет-магазин. Оффлайн-точкой это стали уже как этап развития, когда я протестировала спрос и понимала большой запрос на эту продукцию, и вот таким важным моментом, да, было открытие магазина. Это большое дизайнерское пространство в аэровокзальном комплексе, и я считаю, что тогда не просто магазин, это место бренда, это такой форпост креативной экономики Сахалина, которая сейчас выводит гео-бренд на большую аудиторию, и география наших клиентов стала очень широкой.
1: А давайте вспомним то время, когда все только начиналось. Были ведь какие-то опасения, кто-то вам пришел на помощь. Вот с чего все началось? Хотя бы просто с названия, из того первого чего-то, что вы сделали своими руками. Давайте в историю заглянем.
2: История создания Тембр – это на самом деле история о том, как перестать извиняться за то, что мы с края земли. Очень долго была такая ассоциация, что Сахалин – это только про добычу ресурсов, это нефть и газ, это рыба. Но сейчас мы доказываем, что Сахалин создает свои смыслы. И наш губернатор сейчас активно указывает внимание развитию креативных индустрий на Сахалине, потому что в первую очередь креативные индустрии, они формируют комфортную среду для людей и возможность оставлять и показывать молодежи, что здесь можно творить, здесь можно жить, и здесь очень красиво и круто. Сахалин обладает колоссальной энергетикой, и мне очень хочется как раз посредством моды, через одежду показывать вот его голос. Почему Тембр так и называется, да? Тембр – это голос Сахалина, и я хочу, чтобы он звучал громко.
1: А вот, кстати, были какие-то модные показы? Люди в одежде Тембр ходили по подиуму, может быть, или когда-нибудь пойдут?
2: Да, есть такой опыт. В 2021 году Тембр принимал участие на Московской неделе моды. Мы стали лауреатом конкурса. Был интересный такой проект, поддержанный брендом Henkel. Это переработка одежды старых коллекций из невоспользованного сырья. И мы принимали участие в показе в Москве. Это был показ «Кутюр по-русски». У меня есть еще одно такое увлечение, которое я сейчас никак не монетизирую, но это моя любовь. Это создание вечерних платьев, свадебных, с ручной вышивкой. Конкурсный показ состоялся в Санкт-Петербурге. «Кутюр по-русски» называется. Я активно принимаю участие в наших городских конкурсах и показах. Сейчас в меньшей степени, потому что у меня появились новые бизнес-процессы. Это два магазина и персонал теперь в найме. И я учусь быть еще и теперь руководителем. И это сложно. Поэтому не хватает на все времени и ресурсов. Но я строю экосистему. И мне здесь очень помогает также мой 15-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли, откуда я перенесла просто методологию. Казалось бы, что такое нефть и газ и мода, две разных отрасли, но когда ты понимаешь, как строить систему, это четкие спецификации, это многоступенчатый контроль, это соблюдение этих всех процессов, качество, оно выстраивается как раз с процессом. Поэтому показы, да, но сейчас не так активно.
1: У меня давно такой вопрос, может быть, вы на него сейчас ответите. Почему до сих пор на Сахалине нет супер крутого подарка, сувенира с собой, и вообще сахалинцы бы с радостью пользовались? Зажигалка с газом, добытым на Сахалине. Где это?
2: К сожалению, я бы очень хотела такой разместить продукт у себя в магазине, но стерильная зона, там нельзя.
1: Окей, в нестерильной зоне? Ну, то есть, что мешает закрутить, замутить бренд? У нас есть.
2: А вот смотрите, у вас теперь газа, есть креативная идея,
1: люди,
2: надо ее реализовать.
1: Да, все, я иду в мой бизнес, мне там помогают, и мы начинаем делать. Все, зафиксировано, больше никто эту идею не трогает, это мое. Шучу, берите на здоровье, бесплатно отдаю. Давно просто задался этой идеей, но почему нет? То есть Сахалин, газ мы добываем, мы его там раздаем, там куда-то отправляем. А где он здесь уместно, где он в кармане, в каждом должен быть? Людей, которые ходят в походы, даже, не знаю, баллоны, может быть, с нашим газом, которые люди даже не будут скрывать, только потому что они будут красиво выглядеть, и там будет наш газ, наши недра. Вот. А теперь ваши советы тем людям, которые начинают с нуля и всего боятся. Как сделать так, чтобы было не страшно, и как сделать так, чтобы помощь была с тех сторон, которые могут помочь?
2: Я пожелаю не бояться. Всегда на старте есть опасения, потому что не хватает знаний. Поэтому человеку нужен человек. В нашем случае, когда ты идешь в бизнес, у нас есть прекрасная микрокредитная организация «Мой бизнес», и там работают замечательные люди. Я туда прихожу как к себе домой. Это очень много значит про энергетику и отношения между людьми. Вот, я знаю, что я, знаете, для меня самое ценное в этой поддержке, что, ну, там, помимо там, годных кредитований, каких-то образовательных программ, я вижу, что в меня верят. Это дает тебе мощный импульс и энергию продолжать, не останавливаться, делать то, что ты любишь. А любви в этом проекте очень много.
1: Ну что, спасибо большое. Дарья, пару слов всем нашим слушателям, которые, возможно, сейчас загорелись и поняли, что любая идея может быть воплощена, и в том числе и с вашей помощью.
0: Да, абсолютно так. И хотелось бы их вдохновить положительными историями. Вот Екатерина Мальцева с брендом «Тембр» — это яркий пример. И когда-то не побоялась, решилась, попробовала с любовью и верой в свое дело. Была уверена, впрочем, как и центр «Мой бизнес», что все получится. Но мы, как центр, готовы оказать любую поддержку на любых этапах. Так что мы вас приглашаем, ждем. Город Южно-Сахалинск, Емельянова, дом 6.
1: Спасибо большое. Время пролетело незаметно. Напомню, у нас сегодня в гостях в открытой, вернее, в актуальном разговоре были основатели бренда «Тембр» Екатерина Мальцева и заместитель директора центра «Мой бизнес» по направлению креативных индустрий Дарья Ким. Огромное спасибо за беседу. Успехов вам, вашим партнерам и всем тем, кто верит в бизнес на Сахалине.
2: Спасибо.
3: Актуальный разговор на радио АСТВ.

0: Время тоже нас заплетает в новый час, островное. Это ровно полдень, и узнаем о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Дарья Пишунова. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет дентистометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Правительство получит доступ к данным ФНС о торговых компаниях с 1 января 2020. 2027 года. Дорожники должны закончить основной ремонт к 1 сентября. Сахалинские гостиницы переходят на онлайн-систему заселения в номера. Сахалинские гостиницы переходят на онлайн-систему заселения в номера. Это касается отелей, чей номерной фонд превышает 50 комнат. Новая система заметно облегчает процесс заселения и сокращает время на ресепшене. При этом формат паспортного контроля не отменяют. Такие нововведения делают отдых на островах комфортнее и современнее, считают в региональном министерстве туризма. Президент подписал закон о мониторинге цен на продукты на всех этапах, от производителя до розницы, чтобы оперативно выявлять причины их роста. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Георгий Карлов. По его словам, мониторинг будет включать товары и услуги, которые Росстат использует для расчета официального уровня инфляции. Уполномоченные органы получат доступ к информации из налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, аудиторских заключений и других документов. Парламентарий отметил, что этот закон приняли для того, чтобы у государства был рабочий инструмент для оперативного реагирования на подорожание особо значимых продовольственных товаров. Больше 10 тысяч человек в островном регионе наградят почетным знаком отличия доброволец Сахалинской области. Его учредили по поручению Валерия Лимаренко. Первые 11 наград уже нашли своих героев – серебряных волонтеров. Сегодня для многих сахалинцев и курильчан слова «волонтер» и «доброволец» – это не пустой звук. Статистика это доказывает. На платформе крупнейшего сообщества волонтерских центров НКО и Институтов общественного развития России «Добро.РФ» зарегистрировано больше 31 тысячи жителей Сахалина и Курил. Подъездные пути к школам и детским садам в Южно-Сахалинске готовят к началу нового учебного года. Задача дорожников – завершить основные работы на этих участках до 1 сентября. На сегодняшний день активная фаза ремонта проходит по улице Тихоокеанской, от улицы Горького до Комсомольской. Здесь рабочие обновляют тротуары и устанавливают бордюрный камень. Общая площадь благоустройства составит около 2200 квадратных метров. Как только пешеходная зона будет готова, дорожники приступят к укладке асфальта на проезжей части. Ученые установили, что мозг реагирует на потерю веса как на угрозу. В современном мире, изобилующем пищей и характеризующемся низкой физической активностью, те же самые механизмы, которые раньше помогали выживать, теперь становятся препятствием для похудения. При потере веса организм воспринимает это как угрозу и активирует защитные реакции – повышение уровня гормонов голода, усиление аппетита и снижение энергозатрат. Мозг способен запомнить определенный вес и стремится его поддерживать. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас плюс 23 градуса. На этом все. В студии была Дарья Пишунова. До встречи в эфире.
3: Инсульт – это острое нарушение кровообращения в головном мозге. Если не оказать помощь вовремя, недуг может привести к необратимым последствиям. Основные признаки инсульта – головная боль, ухудшение зрения, слабость, непонимание обращенной речи, частичный или полный паралич конечностей. Профилактика инсульта является здоровый образ жизни, сбалансированное питание, регулярный сон, физическая активность, отказ от вредных привычек. Берегите здоровье.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Информация от группы Linkin Park. Они снимают кино о своем возвращении с новой солисткой Эмили Армстронг. В фильме покажут редкие архивные кадры, откровенные закулисные моменты, камерные студийные сессии и живые выступления группы. Режиссер документалки, диджей группы Linkin Park Джо Хан, а премьера уже 30 сентября. Так что трепещите, все поклонники, а у нас Beautiful Boys. Нежная любовь.

0: Лига молодых на радио АСТВ.
1: Итак, дорогие болельщики, слушатели и все те, кто следит за нашими футболистами в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. У нас есть прошлое, у нас есть настоящее, у нас есть будущее. Вот об этом сейчас и поговорим. Несмотря на то, что матчи сейчас на паузе до сентября, когда они будут возобновлены, давайте поговорим о том, что в данный момент происходит с футболистами, с тренерами и с нашей командой. Медиа-чемпионат, который фиксирует баллы. По итогам сезона будет кто-то объявлен победителем, и за это будет финансирование каких-то наших нужд и потребностей спортивной школы Олимпийского резерва «Сахалин». На данный момент «Шор Сахалин» набирает 1109 баллов, и ближайшие наши соперники всего 292 в копилке. Поэтому мы с большим опережением лидируем и надеемся на отличное завершение сезона. Что касается стадиона «Спартак», это наше будущее. Дело в том, что, как вы, наверное, уже знаете, почему все матчи были домашними, матчи первого круга, потому что у нас смена поля на стадионе. Уже следующий сезон будет на новом покрытии, будет играть еще более комфортно. И, в общем, грядут большие изменения, так что следим за развитием событий. Ну и что касается нашего прошлого, все, конечно, зафиксировано, нам есть чем гордиться. В наших соцсетях нас смотрят, например, в ТикТоке 11500 подписчиков, как он такое. Там же у нас 741 тысячу набрал только лишь один ролик с подготовки к сезону, когда мы устраивали фотосессию для наших игроков. За этот сезон с начала UFL 617 комментариев оставили наши болельщики, 30 тысяч лайков и вообще в целом более миллиона просмотров этот сезон только набрал обороты. Что ждет нас впереди, узнаем в сентябре. Ну а пока гордимся тем, чего добились, и с надеждой смотрим в будущее.
0: Лига молодых на радио АСТВ.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Пришло время рассказать о погоде. На сегодня спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Ахе возможен небольшой дождь и плюс 27 градусов, в Тымовском дождь и 27 с плюсом, в Смирных тоже 27, небольшой дождь, в Углегорске 24 градуса и без осадков, в Томари плюс 23 и дождь.

0: Чехове, в Невельске, в Холмске без существенных осадков и до 23 градусов. В Северо-Курильске без осадков плюс 15, в Курильске без осадков и плюс 23. В Южно-Сахалинске возможен кратковременный дождь, и воздух прогреется до плюс 25. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Если вы думаете, что кулинарная пропасть – это то место, куда сбрасываются кулинарные отходы, нет. Мы сейчас все расскажем. У Ани Гладарь есть на это свой выпуск. Привет.
2: Всем здравствуйте. Тут, оказывается, выяснилось, что наш возраст можно вычислить не только по дате рождения, но и по заказу. Нет, по заказу еды. Потому что, оказывается, есть позиции, которые выдают и возраст наш с потрохами, и почему молочный коктейль стал символом юности. Вот об этом поговорим в выпуске других новостей. Наш спонсор – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
0: Другие новости.
2: Оказалось, что между поколениями миллениалов и зумеров пролегла настоящая кулинарная пропасть. Аналитики и финтех-компании Юмани провели масштабный опрос и выяснили, как разные поколения россиян относятся к фастфуду. Вообще, согласно исследованию, большинство опрошенных позволяют себе такого рода перекусы иногда, 32% редко, 15% честных людей постоянно и 5% полностью исключили его из рациона, поэтому в исследовании не участвовали. Но самое интересное – это вот вкус. Вкусовые предпочтения. Если в большой компании заходит речь о заказе, то голоса разделяются строго по паспорту. Классические бургеры выбирают консервативные миллениалы, а вот сочную пиццу бросаются заказывать прогрессивные зумеры. Но настоящая битва развернулась в категории напитки. Пока миллениалы по старой доброй привычке запивают свои бургеры газировкой, зумеры вовсю заказывают картошку фри и нежные молочные коктейли. Но, с другой стороны, молодым молоко, все правильно. Кстати, в общем зачете фастфуда на первом месте у всех поколение оказалась картошка фри. За ней на втором месте по популярности идут бургеры и замыкают тройку лидеров хрустящая курочка. Наша всеми любимая шаурма или шаверма, к слову, набрала только 10% голосов. Так что, друзья, если хотите сойти за 19-летнего, берите себе картошку фри и молочный коктейль. Но какими бы ни были ваши вкусы, главное, чтобы обед просто приносил вам искреннее удовольствие. На этом все. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Звоните 321-333.

0: А это Мартин на волне радио СТВ. У нас информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске-Сахалинском небольшой дождь и 23 градуса. В Ногликах и Поронайске без существенных осадков. В Ноглике 22, Поронайск до 20 с плюсом. В Красногорске и в Макарове небольшой дождь и 23 градуса. В Долинске слабый дождь, плюс 26. В Охотском до 24, небольшой дождь. Корсаков в первой половине дня дождь до плюс 22 градусов. В Аневе слабый дождь и 26 с плюсом. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, плюс 20. В Южно-Сахалинске возможен кратковременный дождь. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Вот ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла Liquimoly и Matiuль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139. Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
6: На старт! Внимание! Марш!
7: Бегом в магазин «Чемпион» на тотальную распродажу спортивных товаров. Велосипеды, самокаты, скейтборды, горные беговые лыжи, кроссовки, спортивная одежда и многое другое. Со скидками до 70%. Находимся по адресу: улица Горнолыжная, 3, нижняя станция СТК «Горный воздух». Телефон 44-41-81.
8: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
9: Взрыв цен. Карьер «Лист Виничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sakhalinru.ru.
10: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. Соколов, и ты сияешь.
11: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
12: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
13: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
14: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
13: Тогда нам надо в «Школьник».
15: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1 000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Хочу познакомить вас с удивительным китайским инструментом, который еще называют китайской скрипкой или эрху. Включаем воображение. Две струны, длинный гриф, небольшой цилиндрический корпус, обычно деревянный, с одной стороны обтянутый чем? Правильно, змеиной кожей. Звучит необычно. Чтобы извлечь из этого инструмента звук, музыкант использует смычок. Но вот что интересно. Смычок не снимают со струн, а закрепляют между ними. Получается, что как бы он зажат между двумя струнами. И вот это придает эрху его особенный проникновенный голос. Этот инструмент – древность древняя, ему уже больше 1000 лет. Он в Китае появился во время династии Тан, примерно где-то в 8 веке. На эрху играют и народные мелодии, и сложные классические композиции. Звук может быть разным, то печальным и задумчивым, будто тихий рассказ о давних китайских событиях, то живым и энергичным, так что хочется плясать. Музыкант водит смычком и одновременно пальцами левой руки меняет высоту звука на струнах. Заметьте, никаких ладов нет, все зависит от точности прикосновения. Что ни говори, научиться играть на эрху непросто. Если когда-нибудь услышите китайскую скрипку эрху, прислушайтесь. Голос этого инструмента похож на человеческий, и он словно говорит с вами на древнем и мудром языке.
0: Звуки музыки.

0: отправляет нас в новый час Chemical Brothers на волне радио СТВ. Ну и пора узнать о главных событиях, которые успели произойти.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Молодой мужчина погиб во время купания на севере Сахалина. Крупный канал сбыта синтетических наркотиков пресекли в Южно-Сахалинске. В новом микрорайоне областной столицы решили проблему с вывозом мусора. Молодой мужчина погиб во время купания на севере Сахалина. Трагедия произошла в районе села Танги Александровск-Сахалинского района. Тело 24-летнего островитянина обнаружили на берегу. Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не выявлено. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза. Крупный канал сбыта синтетических наркотиков пресекли в Южно-Сахалинске. Полицейские задержали пару, подозреваемую в покушении на распространение запрещенных веществ. По данным следствия, они работали на интернет-магазине, раскладывали наркотики по тайникам. Во время обыска в квартире мужчины нашли 99 подготовленных закладок общей массой почти 68 граммов. Всего из незаконного оборота изъяли более 90 граммов наркотиков. Островитянина арестовали, его сообщницы избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Проблему с вывозом мусора в новом жилом комплексе «Уюн» в Южно-Сахалинске удалось решить по временной схеме. Из-за продолжающегося благоустройства спецтехника пока не может подъехать к постоянной контейнерной площадке. До конца недели рядом с домом оборудуют временное место для сбора отходов, установят 4 контейнера и отдельный бункер для строительного мусора. Региональный оператор начнет ежедневный вывоз уже со следующего дня. По вопросам работы системы жители могут обращаться на горячую линию ЖКХ. С 1 октября в России заработает новый банковский сервис. Россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка и сразу зачислять деньги на свой счет в другом. Операция будет проходить через систему банковских быстрых платежей. За один раз можно внести до 25 тысяч рублей, в сутки до 50 тысяч, в месяц до 200 тысяч. При этом банки смогут самостоятельно устанавливать комиссию за такую услугу. В Великобритании домашний кот по кличке Марли вернулся к хозяевам спустя 5 лет после исчезновения. Все это время он жил почти в 30 километрах от дома. Животное нашли неравнодушные люди и отвезли в ветеринарную клинику, где считали микрочип. Благодаря этому удалось быстро найти владельцев. По словам семьи, они уже не надеялись увидеть питомца, поэтому встреча стала для них настоящим чудом. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Подозреваете, что ребенок употребляет наркотики? Специалист поможет точно определить его состояние и составит план лечения.
4: Резкая смена настроения, иногда заторможенное состояние. У подростка появляются новые знакомые, интересы которыми он не торопится делиться.
3: Вам помогут в Центре профилактики Сахалинского областного наркологического диспансера. Телефон доверия в Южно-Сахалинске 760831.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: вот и у нас прогнозы пренепременно сбудутся. Давайте расскажу, что ждет нас завтра. По данным сайта rp5.ru, в Ахе небольшой дождь и плюс 17. В Тымовском дождь 15 с плюсом. В Смирных 22 градуса и дождь. В Углегорске без осадков плюс 21. В Тамари, Чехове, Невельске, Хомске небольшой дождь. Тамари 22, в Чехове, Невельске и Хомске до 24 с плюсом. В Северокурильске без осадков плюс 15, в Курильске без осадков и 26 градусов. В Южно-Сахалинске кратковременный дождь, ночью плюс 21-23 градуса, днем 23-25. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям.
5: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл.
6: Телефон 51-55-66.
7: 8 августа – день физкультурника! Приглашаем всех приверженцев здорового образа жизни отметить праздник в городском парке имени Гагарина. Вас ждет насыщенная программа, интерактивные площадки, море эмоций, а также уникальная возможность попасть в Книгу рекордов Сахалина. Прими участие в состязаниях комплекса ГТО и внеси свое имя в спортивную историю региона. Начало в 10:30 на танцплощадке парка. Подробности на информационных ресурсах областного министерства спорта.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: радио АСТВ.
1: Да такая открытая, что вообще мы тут, представляете, включили все 4 микрофона, у нас больше-то и не предусмотрено, и готовы вещать, и готовы рассказывать о том, что ждет всех жителей Южно-Сахалинска и окрестностей, потому что намечается хорошее, доброе событие. Ну, давайте вообще сразу о том, что у нас только что прозвучала песня группы 65 Гц. Не друзья. А уже в это воскресенье, 9 августа, музыканты выступят в баре «Табу». Это вообще рядом отсюда, если вы не знали. В рамках проекта «Музыкальный Сахалин». В программе авторские песни, каверы, живой звук и два музыкальных блока. Сегодня у нас в студии вокалист и автор Святослав Булатов. Добрый день.
2: Друзья, всем привет.
1: Бас-гитарист Евгений Черемухин.
3: Здравствуйте.
1: И Дмитрий Капустюк, гитарист.
4: Добрый день.
1: Вот, и мы познакомились, хотя большей частью мы были уже знакомы до этого. Начнем со Святослава. Ты выступал с сольными программами, участвовал в конкурсах, музыкальные проекты, все вот это вот. А что тебе дает именно группа? Чего не хватало, чтобы

0: Я была уже петь с группами в группах. Когда-то давно у меня после колледжа была тоже своя группа.
1: У кого не было после
2: колледжа? И ты там играл на барабанах еще?
0: Я там играл на барабанах, на басу, на гитаре.
1: Кстати, а почему бы, может быть, разок и не подсесть опять на барабаны?
0: Возраст не тот.
1: А, ну да.
0: Подсесть на барабаны.
2: И где-то тихо плачет наш барабанщик Гаджибек, который тебя на 10 лет старше.
3: С радикулитом.
1: Женя, Дима, когда вот песни Святослава вошли в вашу жизнь и стали не его материалом, а уже общей музыкой? И вообще это уже произошло или только процесс становления?
2: Так, ну я пока первое скажу. Группа у нас не так давно существует. Мы со Святославом вместе уже давненько играем. Мы не только официально родственники, мы еще теперь и музыкальная семья.
1: А, только вы еще и родственники?
2: Ну да, его сестра
0: так
2: моя
0: получилось.
2: Жена.
1: А, ну это да.
2: Вот, наша группа — это как бы следующий шаг в наших, так сказать, взаимоотношениях, да, что мы вместе делаем общее дело, мы вместе двигаем культуру Сахалина. Святослав уже был состоявшимся артистом. Для него группа — это еще одна просто дополнительная среди всех возможностей. Для меня это просто по кайфу. Я люблю музыку, мне я за любой движ. Что касается Димы, не хочу за него отвечать, пусть сам скажет. Зачем он вообще с нами согласился играть?
4: Мне тоже, мне понравилась вся идея, что добавить року. А добавить року я очень люблю, поэтому как-то так все получилось. Ребята меня позвали, мы вот на крыльях отыграли. И с тех пор вот даже успели порепетировать пару раз.
0: Да, я хочу заметить, что Дима — это наш новый гитарист. То есть у нас до этого был другой состав. И все афиши, которые, да, мы видим в афише интервью, у нас заявлено, что гитарист Иван Кравченко. Но вот так получилось, что, к сожалению, он из группы из нашей ушел. И у нас появился новый герой.
1: Хорошо, вот Святослав приносит песню, и вы полностью доверяете тому, что он говорит, или говорите, а нет, а вот здесь все-таки чего-то там нужно подкрутить и не так сделать. И вообще, в каком формате рождается общее, целое, материальное?
2: Ну, кто ты? Ты или я?
0: Да, начни, я потом...
2: Хорошо, я могу за себя сказать, вот, допустим, со Святославом мы только когда начали вместе вот работать, он принес мне вот свою демо-версию песни «Не друзья», он просто на гитаре сыграл аккорды, и как-то мы сразу поняли оба, как это должно звучать, у нас никогда не было разногласий, вот это так, это не так, да, то есть как-то оно
0: да,
2: само...
0: Да, здесь просто это такой процесс, когда я прихожу, у меня есть свое видение в голове, да, я накидываю ребятам, где-то у них даже инструменты, беру, показываю, говорю, вот надо сыграть вот так, но каждый музыкант, он профессионал в своем деле и где-то что-то добавляет своего уже сторонне на тот материал, который показал я, добавляет что-то свое сверху, и, как правило, это все приживается очень даже хорошо.
1: А вот то, что мы сейчас слышали в эфире, это записано где-то в студии, как вообще... Нет?
0: Это, а как это? Ну, это в студии было.
2: В студии вокал записан, да. А гитары все, что там вы слышите, именно музыкальная часть, это вот мы со Святославом у меня дома сидели, в компьютер воткнули гитару и просто вместе это все записали.
1: Не, ну техника позволяет, сейчас да, даже и сейчас с голосом, ну это сразу слышно становится. Кстати, вопрос, ваше отношение с искусственным интеллектом и к песням, которые с помощью него создаются?
0: К песням, которые создаются прям именно только искусственным интеллектом, или есть работа? Именно, то есть с ИИ можно работать.
2: Как инструмент.
0: Да, использовать как живого, допустим, музыканта, да, дать задачу, что прописать, показать, сыграть, он просто это обработает. Это одно дело. Другое дело, когда все полностью написано только искусственным интеллектом, ты закидываешь просто, есть, да, программы, закидываешь слова,
1: Суна.
0: И он сам пишет тебе и мелодию, и музыку выдает, но это...
1: Сам билеты продает, короче, да.
2: Я как аранжировщик могу сказать, что я сейчас как делаю. Я пишу электронные барабаны на компьютере, закидываю их в Суна и говорю, сделай так же, только чтобы звук был классный. И он мою партию, которую я придумал, просто делает классным звуком.
0: Да, вот и как инструмент это хорошие программы, а как, допустим, полноценный трек, когда тебе нейронка спела, это, ну, это гибло. Это убивает уровень композиторов наших.
1: Хорошо. Дима, тебе вопрос. У тебя серьезный джазовый опыт. Насколько в 65 Гц есть место импровизации? Или на концерте все строго по программе, ни шага вправо-влево?
4: Ну, конечно, есть. Во-первых, джазовое мышление, оно позволяет как бы просто разговаривать на языке музыки, как бы не привязываясь к определенным строгим моментом, но эти какие-то точки, какие-то определенные штуки такие, они как бы есть. Вот. Ну а где начинается соло, там, конечно же, полет фантазии и импровизация, ну, как и везде, как и всегда обычно. Я вообще не люблю, когда строго все нота в ноту сыграно, это мне как-то так это, не знаю, как Майлз Дэвис говорил, это музыка такая, как бы,

0: можно сказать, мертвая немножко. В том плане, что в ней, когда одно и то же каждый раз, то оно немножко как бы, блин, ну...
1: Безжизненное.
0: Да, да, такое вот. А когда каждый раз можно немножко вложить новые эмоции, новое настроение, это же прекрасно. В этом и радость музыки, что как творчество онлайн, как бы, в моменте.
1: Угу. А Женя, ты работаешь и с гитарой, и с басом, занимаешься аранжировками. А когда слышишь новую песню, сразу понимаешь, чего не хватает?
2: Да.
1: Уже такой есть?
2: Я сразу понимаю, что не хватает нас.
1: А-а-а.
2: 65 Гц. Хочу добавить к предыдущему оратору, что Дима работает вот со мной вместе в оркестре, в эстрадно-симфоническом, под управлением Александра Лопатина. И так необычно слышать от профессионального музыканта, аранжировщика, самого автора нот, для, в том числе для других артистов Сахалина, что не хочу играть по нотам, это очень круто, я считаю. Вот всем бы музыкантам такое.
0: Не, ну я говорил про импровизацию.
2: Да, да, не, наоборот, я вообще очень уважаю такое, когда человек может... Не,
0: определенные, конечно, какие-то узловые моменты, естественно, должны совпадать.
3: Не, поэтому это отдушина. Вот есть группа, ты приходишь туда, ты играешь так, как ты хочешь, а не так, как тебя заставляют.
0: Да? Если кайфуешь. На 100% всегда все одно и то же, оно же будет как бы надоедать со временем. А если есть какие-то моменты, которые можно импровизировать, в этом весь кайф.
3: Да, кажется, главное, импровизируйте в тональность.
0: Главное, в одной и той же тональности, да, да.
1: А сегодня мы начали с песни «Не друзья». А, Святослав, это конкретная история, может быть, состояние, в котором многие себя могут узнать. Вот как вообще появилось?
3: Нет, не пишу конкретных историй из жизни, просто сочиняю в голове как рассказ, и с этого рассказа получается песня. Это не про меня, это не про кого-то из моих близких или, ну, друзей. Просто история людей. Вот так получилось у ребят. И на самом деле, когда эту песню... Ну, я исполнял ее, я пел, многие знакомые слушали и говорят: «О!» Мне один парень говорит: «Это ж про меня прям». То есть это все вот прям про мою жену. Вот так и есть. У нас так и было. И поцелуй вот этот первый в подъезде. А это вообще, получается, школьная романтика, да? На самом деле.
2: Да,
3: это...
2: Балтика, девятка там.
3: Целоваться в подъезде.
1: Кстати, про девятку. 9 августа в программе авторские композиции и каверы. Вот вы как это все соединяете? Известные песни помогают зрителю сразу включиться? Или вы начинаете с неизвестного, а потом уже, когда расколбасило, уже все вот это узнаваемое?
3: На самом деле я старался построить программу. Ну, просто мне выпала задача составить сет-лист нам.
2: У нас вообще в группе Святослав за сет-листы отвечает.
3: Да, и так получилось, что я решил сделать такой, ну, разбавить авторские песни и кавера, чтобы, если людям вдруг не нравится авторская музыка, а такое может быть, и, как правило, частенько из 100%, да, ну, процентов 30, наверное, они не воспринимают авторских песен, потому что не знакомы с этим, в первый раз услышали, о, прислушались, если это не твои друзья или родственники, конечно. Вот, поэтому для такой публики у нас существуют еще и кавера. Чтобы заинтересовать всю аудиторию в 100%.
2: Ну, я хочу сказать, чем отличается наша группа от других групп на Сахалине, я так гордо заявляю. Мы делаем не так, как все. Мы не играем песни только вот тупо, извиняюсь за слово, как в оригинале. Что мы делаем с песнями? Дима, как ты думаешь, как
0: мы переаранжировываем?
1: Дима, как ты думаешь, как это называется? Что вы делаете с песнями?
0: Мы переаранжировываем, играем их в новом ключе, как бы.
2: Облучаем их нашей радиацией творческой, и они мутируют, как растения в Чернобыле.
3: Да, на самом деле у нас кавера, которые, ну, вот как все люди привыкли слышать, да, вот песня, вот она звучит так. У нас иногда немножко не совсем все идет по плану.
2: Ну, то есть вы можете услышать бит из какой-нибудь известной песни, вообще американской. А это, оказывается, вообще какая-то русская народная, кажется. Вот так.
1: Спродишь же в Бабкину, что ли?
2: Допустим, допустим. Хорошая идея, кстати.
1: Это идея уже лет 20. Уже, да. Не, ну я ее, кстати, не слышал никогда, но я когда работал еще не на этой радиостанции, там вот у нас просто был история такая. Разные звукорежиссеры, и у всех разный вкус. И просто у некоторых людей вкус такой, что прям вот реально Продижи и потом Бабкины. Мы такие: вот это переход. Здравствуйте.
3: Не, а тут даже не переход. Это называется, по-моему, мэшап. Такая история, когда мы на один бит накладываем другую.
1: Не, ну да, да. Это, конечно, простор для новых веток творчества. Нам до них, наверное, еще далеко. Вам бы отыграть то, что уже есть, да, из этого материала. Кстати, вот какие каверы вы можете назвать сейчас, чтобы люди такие: о, я бы это послушал, я пойду.
3: А я бы, наверное, не называл ничего, только потому, чтобы заинтересовать зрителя, который придет. Потому что если мы сейчас назовем, допустим, вот каждый из нас, к примеру, говорит по одному каверу, да, из тех песен, которые мы играем, и люди начинают его ждать, ждать, когда это будет. А хотелось бы немножко такую добавить изюминку неожиданности.
2: Она точно вас ждет. Приходите. 9 августа, 20 номер.
1: Да, а может быть это какие-нибудь там прогнозы? Угадай, какая песня будет сегодня на вечере? Если ты угадаешь, то эта песня прозвучит два раза.
2: Там каждый раз песня начинается, и люди будут думать, так, это она? А нет, это другая песня, потому что они смешанные.
1: Во как, мегамикс. Да. Окей. А если посмотреть на название авторских песен, получается почти история отношений. Будем вместе, ты моя, ты та, навсегда. Не друзья, промолчу, да бред какой-то уже в конце в итоге. Так сложилось или все-таки реально что-то там вот вырисовывается?
3: Нет, на самом деле это просто название песен. И некоторые названия песен, они рождаются, взяв одно слово из текста, вообще просто одно слово. Но в любом случае в каждой песне просматривается история взаимоотношений, история любви и, как правило...
2: Расставание.
3: И, как правило, расставание. Но не всегда, не всегда, да, есть и хорошие моменты.
1: А вот всегда вопрос, с чего начинается песня? С какой-то сначала мелодии, а потом под нее слова, или сначала слова, а потом под нее мелодия?
3: А тут как повезет.
2: Мне кажется, правил не должно быть.
3: Да, тут, ну, я не знаю, есть люди пишут по-разному, я пишу так, как получится, так и напишу. Сегодня, допустим, у меня родился текст, а завтра на этот текст родилась музыка. Вот. Иногда бывает наоборот, просто что-то играешь на гитаре, и под твою игру что-то начинает зарождаться в голове. Тут не угадаешь, как муза придет, как говорится.
1: А муза придет на этот вечер? И вообще, чего ожидать? Это будет какой-то камерный концерт, клубный вечер, возможность подпевать, танцевать, слушать истории. Все будут сидеть, все будут стоять, все будут бежать, все будут лежать. Что? Чем?
2: Я боюсь предположить, кто именно муза. Но я думаю, что все наши музы, от Терпсихоры до Мельпомены, придут к нам.
1: А они по билетам или вообще как?
2: Конечно.
3: Все проходят только по билетам.
2: Да, и за российские рубли.
1: Интересно.
3: Не, ну на самом деле просто, ну, сказали так, что загруженность будет и билеты будут продаваться. Пригласительных, к сожалению, у нас нет.
1: Подразумевается ли общение с залом? А поговорить типа того, что?
3: Если зал готов, если зал хочет этого, вообще без проблем. У нас импровизация не только в музыке, но еще и в принципе во всем концерте.
1: Хорошо, вы человек...
2: По жизни.
1: Человек, который вот не слышал ваших песен, мы ему ничего не рассказали, что вообще там, какие будут каверы, стимул прийти какой?
2: Слушайте, ну у нас самая искренняя группа, наверное, на Дальнем Востоке. Мы просто играем то, что нам нравится, так, как нам нравится, и поет то, что нам близко.
3: Просто делаем это в удовольствие, и, ну, человек стимул прийти отдохнуть. Вот, я считаю так, что каждый, кто придет, он... расслабиться в любом случае, получит удовольствие, если не от одной песни, то от другой, если не от авторских, то от каверов, послушает что-то, может быть, для себя новое, что-то узнает большего, потому что в любом случае, если мы заведем какие-то разговоры, мы будем узнавать друг друга лучше, опять же, вы же, ну, к примеру, никто, как правило, в большом количестве не знаком с группой 65 Гц, прийти и посмотреть, кто это такие ребята, узнать про них, Было бы интересно, потому что, опять же, мы работаем не только в концертном формате, мы работаем и в форматах банкетных, корпоративы, свадьбы, юбилеи, все остальное. Если человек заинтересован, вот, кстати, раньше была, знаешь, помнишь, школа женихов и невест, мы там частенько участвовали, да. Вот это же такой же показ по факту. Ну, в смысле, участвовали как музыкальная группа.
2: Я даже не подумал.
1: Вы о чем подумали? Я даже подумал. Я еще хотел спросить, а в качестве кого? И подумал, что лучше вообще такой.
3: Нет, и там был, ну там, так скажем, такой парад всего, что то, из чего ты можешь выбрать себе на свадьбу, на мероприятие.
2: Бро, не закапывайся, там пошел уже парад. Там вот.
3: И здесь то же самое. Хотите, нужна вам группа на мероприятии, придите, послушайте разные группы. Вот нашу группу можете послушать в Табу, например, да, 9 числа. Посмотрели, нравится, не нравится вам это. Может быть, кто-то на свадьбу захочет себе авторский концерт, что вряд ли. Поэтому существуют кавера еще.
2: Ну да. И я хочу добавить, что на Сахалине не так много проектов, которые представляют группы именно в таком честном формате тет-а-тет, да, как можно его так назвать. То есть мы друг на друга смотрим, рядом находимся и играем. Нет этой дистанции, пафосности. Вот это там сцена, там где-то артист, охрана стоит, и только цветочек ему принести после песен. Нет, мы вот они рядом. Приходите к нам, посмотрите и обалдеть.
3: Интересно, а все группы говорят, что мы не пафосные, а сами вот там в гримерке принесите мне чая, пожалуйста. Да?
1: Кстати, Райдер есть? Вода.
3: Кстати, райдер есть?
2: Сухарики. Райдер, технический райдер, я отправил звукорежиссеру, а в остальном, конечно, умалчивает.
3: Да нет, я же говорю, мы на самом деле очень просто ко всему относимся, и у нас нет каких-то особых требований или каких-то лишних, как говорится, понтов, да, ну вот этих вот. Поэтому мы готовы всегда на общение, открытые. Вот. Пришли, да, вот дурачимся, да, вот сейчас даже в студии, да, что-то там шутим, прикалываемся. И вот мы на сцене такие же.
2: Мы вне группы, каждый, состоявшиеся музыканты. Светлана артист, мы с Димой работаем,
3: да,
2: в оркестре.
3: Я тоже музыкант.
2: Ну, музыкант тоже, да, просто у него инструмент всегда с собой, он поет. Да. Мы все уже взрослые люди, которые любят свое дело. Для нас группа — это не только хобби, просто это еще источник, конечно, какого-то дополнительного заработка, но еще и такая отдушина, да, можно сказать, для свободного времени нашего.
1: А вот то, что мы сегодня услышали по радио, люди могли уже этим впечатлиться и такие: ох ты, а скачать-то где? А есть где скачать-то?
3: Да, везде. Яндекс.Музыка, ВК-музыка.
2: Все официальные другие, площадки.
3: Все площадки дистрибьюции музыкальные. Эти песни.
1: Хорошо, а сколько песен есть? И, может быть, планируете к альбому там движется?
3: Пока не планировали выходить к альбому. Пока останавливаемся на том, что есть. Нельзя браться за все сразу. Как говорится, за двумя зайцами побежишь, никого не поймаешь. Хорошо. Поэтому мы работаем потихонечку. Вот сейчас, ну, начнем группу собирать, вот как популярность группы начнет развиваться, и мы когда поймем, что оп, нам хватает достаточно фан-зоны, да, вот этой вот, и начинаем дальше уже работать на альбомы и на все подобное.
1: А в группе уже пазл сложился, или еще там клавишник может появиться, или там еще какие-то там арфа там?
2: Слушайте, ну лично я бы был не против, но пока у нас нет такого человека.
3: Но я всегда говорю, что состав музыкантов меня устраивает, и количество музыкантов, ну, достаточное, чтобы работать.
1: Я всегда вообще в диком экстазе и впечатлении от группы Muse. Три человека на сцене делают такое, чего там люди вдесятером иногда не могут. Поэтому... Отлично.
2: Это правда, но хочу заметить, как музыкант, что мы тут немножко все лукаем, когда говорим про такие группы, как Muse. Они, безусловно, известны, безусловно, классные, но они работают по плейбеке. Плейбек сегодня — это наше все для таких малосоставных групп. Когда играет заранее записанная дорожка, допустим, синтезатора, и сверху они на нее играют уже все. Я их не виню, это классно, это обалденная группа, но мы полностью играем все вживую. Нам достаточно ресурсов, у нас пятеро. Пять человек проще играть полностью вживую, чем втроем.
1: Окей.
2: Ни в коем случае не умаляю творчество Muse, я их обожаю сам.
1: Конечно.
2: Просто клавиши, допустим, они бы добавили еще больше жира в звучание. Можно оркестр позвать.

0: какие-то непредвиденные, неожиданные моменты, которые
1: конечно, конечно, украсят. Кстати, сразу могу сказать, у нас постоянно рвутся струны у гитариста.
2: Которые украсят, а не ухудшат.
1: Нет, струна может отлететь в кого-нибудь и на память остаться.
0: Можно расскажу историю из жизни? К нам приходила как-то группа «Рефлекс», не такая популярная, как ваша, но, может быть, слышали. И солистка сказала, представляете, на концерте однажды я делаю взмах руками вверх, у меня расстегивается лифчик. Все такие, да ладно. И говорит, в такой момент, когда вот прям вот музыка нарастала, нарастала, и типа вот прям сейчас прям, и там щелк, и все.
1: Отлетел сейчас. Вот у нас также струны рвутся
0: постоянно. И короче, потом ей сказали, так это может стать нашей фишкой. Но они не стали, конечно, практиковать, чтобы совсем там, вот. Ну, короче, вот да, про рвущиеся струны примерно так.
2: Нам нужен лифчик.
0: На струнах. Струнный. Да, рефлекторный. Слушай,
1: это интересное название для следующей песни нашей. Струнный лифчик. Я
0: все, так я записываю, кстати, все ходы.
2: Нет, у нас вот Дима любит порвать струну. За выступление он порвал дважды, да?
3: Не, ну это просто так было, потому что был сильно большой уровень громкости, и я себя уже плохо
1: слышал. Так он на ходу их поменял. Представьте, песня идет, буквально к концу песни он уже новую оставил. Да, это не шутка.
0: Причем зубами, ну это же вообще фантастика какая-то. Хорошо, напоминаем, 9 августа, бар Табу, адрес проспект Победы 4Б. Для тех, кто не знает, ну это прям вот куда смотрят... Куда смотрит что? Не знаю. Ну, не пушки же.
1: Ну, музейный мемориальный комплекс. От него, если смотреть вниз, то справа находится это.
0: Да, ну, я-то знаю, я просто пытаюсь как-то... Если смотреть с горного воздуха, то...
1: По координатам 4.07.
0: Сбор гостей, кстати, по координатам в 19 часов. Начало программы в 20. До скольки? Или это вообще пластично все?
1: Как решит судьба? Я не знаю, может быть, и до утра. Да нет, шучу, конечно. Я думаю, что полтора часа примерно.
2: До утра, в понедельник на работу всем.
1: Хорошо. Именно поэтому мы до утра, чтобы никто не пошел.
0: А какой-нибудь там выход на бис или повторное исполнение песен, которые прям сразу всех заживое?
1: Мы такого пока не думали, даже не обсуждали ничего.
2: На самом деле, если люди захотят, повторим по второму кругу.
1: Да, но там как раз такие песни интересные есть. Ну вот приходите, вы поймете, о чем речь.
2: Есть очень бешеные, я бы так назвал эти песни, они хулиганские.
1: Очень хулиганские. Тематика песен за гранью...
0: Сразу тогда вопрос.
2: И, кстати, этих песен... у нас же будет эфир, да, я так понимаю, что «Квартирника». И эти песни вырежут с эфира. Да, поэтому услышать их можно будет только вживую.
0: Так, а про «Квартирник» это где, когда, что?
2: Это
0: и есть «Квартирник».
1: Его так назвали, «Квартирник».
0: А, все, я понял. Теперь давайте от каждого короткое приглашение одной фразой. Вот почему я должен все бросить, сейчас вот остановить эфир и побежать занимать место заранее, потому что могу не успеть просто.
2: Повеселиться.
0: Повеселиться.
3: Погрузиться в музыку.
0: Отлично.
1: С кайфом.
2: Сказали по одному слову.
1: Ну, елки-палки. Так это одно слово, с кайфом.
2: Ну, ребят,
1: с кайфом.
2: Сразу видно. Одно слово, задача была. Повеселиться, погрузиться в музыку. Это два слова.
1: У меня по-русскому тройка была. Ну, чего ты начинаешь?
0: Вот, кстати, давайте про ограничения, есть ли они какие-то. Потолок сверху, потолок, пол снизу, там вот это вот. И забронировать места-то можно?
1: Да, конечно, забронировать места можно. Телефон указан в афише, могу его продиктовать, если нужно.
0: Да-да-да, у меня афиши с собой просто нет.
1: Да, сейчас один момент.
0: А где можно увидеть афиши?
1: Афиши можно увидеть в социальных сетях. Это ВКонтакте и прочие социальные сети, которыми мы пользуемся ежедневно.
0: Так, а мы ищем там что, собственно?
1: Ключевые слова 65 Гц, да. Еще есть сайт билет65.ру. Угу. Там тоже есть и афиши, и вся информация необходима.
0: Поэтому билет 65 Гц на билет65.ру.
1: Все правильно, мы все продумали заранее. Очень бронирование легко. Мест по телефону. +7 924 494 91 99.
0: Угу. Так, ну и сколько-то вообще песен есть на данный момент, которые так же, как вот мы сегодня послушали, и так же можно найти и послушать? Их какое-то количество?
2: Я боюсь, что вы ничего не найдете там больше такого, в таком формате, потому что сейчас у нас... можно найти старые форматы песен, это будет поп-музыка.
1: Да, у Святослава вот своя музыка, которую он писал, его песни, они в другом жанре были написаны. Мы их будем играть в другом звучании. То есть от него там останется текст и голос. Угу. Все остальное просто будет звучать по-другому.
2: И вот, опять же, это отсылка к тому, что люди, которые уже, к примеру, знакомы с творчеством, ну, с моим, да, творчеством вот авторским, если вы хотите услышать музыку в новом формате, пожалуйста, добро пожаловать в Табу 9 числа.
1: Но я все же не теряю надежды, что когда-нибудь мы запишем такой рок-альбом. Когда-нибудь.
2: Было бы неплохо.
1: Когда время
2: появится. Всему свое время, да.
0: Как насчет видеоряда? Популярная тема, можно делать какие-нибудь нарезочки и там на что-нибудь накладывать и в соцсетях, чтобы прям залетало через

0: Рекомендации.
1: Ну, мы в процессе сейчас этого.
2: Обожаю видеосъемку, фотосессию, это прям мое.
0: Ну, кстати, если придут люди и скажут, да мы вам сейчас сами клип снимем, вы такие, да, конечно.
1: Пожалуйста, клипмейкеры, все, кто готовы бесплатно поработать на хорошую группу, мы очень вас ждем, или за не очень небольшие деньги. Ну, можно, ну, договоримся, в общем.
0: Хорошо. 100 рублей. Какой бы вы дресс-код посоветовали людям использовать для того, чтобы прийти и не только услышать, но и себя показать? Есть такое? Вы хотите увидеть ярких людей?
1: Конечно, мы хотим ярких людей. Мы любим самые разные цвета. Коричневый,
2: зеленый. Я люблю розовый цвет.
1: Цвет бедра испуганной нимфы, пожалуйста, все что угодно. Но самый лучший цвет – это цвет радости в ваших блестящих глазках. Главное, не нарушать общественный порядок вашим дресс-кодом.
2: Угу. Нет, вообще, люди, которые придут, чувствуйте себя свободно, комфортно, одевайтесь так, как вам удобно, так, как вы хотите. Чтобы не было, не должно быть такого, что я пойду в классическом костюме, приду и буду смотреть, как будто там сейчас оркестр из 50 скрипачей играет передо мной. Нет, конечно.
1: Не, на песне Святослава я его открываю, а там Человек-паука костюм.
2: Это круто, да.
0: Не, сейчас колобок. Ну, могло бы быть модно, но его что-то за это захейтили.
2: Да?
0: Ну, да. Не пошло. Что-то колобок.
2: Не, на самом деле, главное, чтобы человек чувствовал себя комфортно и отдыхал, а не скованный вот такой в платье, как там, юбка-карандаш вот это вот, который обтягивает все ноги твои, и ты даже подвигаться не можешь. Ну, вдруг захочется потанцевать.
1: Тем более, помните, что лето еще не закончилось, еще достаточно жарко, поэтому сильно тепло не надо одеваться, шубу не надо надевать.
0: А вот, кстати, некоторые артисты используют сразу готовую подтанцовку, чтобы и людям было понятно, как танцевать, и как-то вот...
1: Да, у нас Дмитрий вообще за хореографию отвечал, но он потом...
2: Взялся за гитару.
0: Шоу-балет Дмитрий, я понял.
1: Да я шучу, конечно. Но подтанцовка у нас всегда есть, у нас есть фан-база. Ну, это фан-база свято.
2: Но теперь есть фан-база?
1: Конечно, ты что, не помнишь? Каждый концерт приходят твои друзья и начинают с тобой... Когда они раз на сцену выходили прям в аллее, помнишь?
2: У меня нет друзей.
1: Да, что ты говоришь? Короче, у нас есть друзья-хореографы из этого Аритмии, или как они называют. И они постоянно к нам на концерты приходят, начинают денсить просто, и народ зажигать. Сами мы их не просим об этом. Приходите, пожалуйста, еще раз.
2: Аритмия, вы нас слышите, приходите.
1: Мы любим вас.
0: Ну что, напомню всем, 9 августа в прекрасном месте, которое называется бар Табу, в 20:00 начало, приходить можно уже с 19 часов. А вот, кстати, вопрос, если кто-то будет думать до последнего и придет в 19 часов, заранее не позаботившись, может быть так, что дверь захлопнется и Сим-Сим не откроется?
2: Я думаю, что нет.
1: Мне кажется, это не очень хорошо. Это какой-то травмирующий опыт из университета, когда тебя на пару не пустили, и потом до конца года ты персона нон грата. Зачем нам это?
0: Мы всех любим. Поэтому думайте, решайте, но лучше заранее места бронируйте и билеты покупайте. Ну, собственно, я проникся, я в восторге. Мы еще одну песню сейчас услышим. Но, может быть, про эту песню что-нибудь тоже расскажем. Называется она «Я на тебя подписан». Это про что?
2: Это песня про любовь. Как ни странно, а? Вроде, казалось бы, про социальные сети, но и про социальные сети тоже.
1: Вот это тоже, да, пример такой, сейчас вы ее услышите в попсовом жанре, но мы ее будем играть прям по-другому. По-ракешному, прям по-другому звучать, да.
0: То есть вот прямо сейчас, уважаемые слушатели, напрягитесь, послушайте песню, которая более-менее популярная для радиоформата, а потом придите и найдите 500 отличий, они будут.
2: И они будут 100%, сейчас вот к песню, когда мы услышим. А мы ее уже, кстати, слышали и на радио АСТВ. Эта песня уже у нас играла, она была на ротации. Вот. И я не знаю, как объяснить, но, в общем, это песни, написанные мной до этого, до появления группы. Угу. И сейчас просто все будет переработано иначе.
0: Кстати, вот если группа есть, у нее есть соцсети, где растут подписчики, куда мы сейчас всех приглашаем, чтобы они прям зашли и подписались, особенно после песни.
2: Не можем мы озвучить.
1: Мы не можем вслух назвать.
0: Все понятно. Там и ищем.
2: 65 Гц, и там сразу все выйдет.
0: Конечно. Отлично. Итак, 9 августа встречаемся в баре Табу, музыкальный Сахалин, прекрасный проект, который постоянно удивляет, чем-то радует, новым. А группа 65 Гц радует нас своим присутствием в эфире и своей песней. Напомню, что сегодня в гостях автор песен Святослав Булатов, бас-гитарист Евгений Черемухин, гитарист Дмитрий Капустюк. Спасибо огромное, было весело, было непринужденно и было по-настоящему музыкально. Встретимся на мероприятии.
2: Пока-пока, всем хорошего дня.
1: Музыкальный квартирник в Табу, 9 августа.
0: Ну а прямо сейчас слушаем песню «Я на тебя подписан».

0: Ну а теперь о погоде расскажу, что ждет нас завтра. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, в предстоящие сутки в Александровске-Скалинском дождь плюс 16, на Углике плюс 16 и дождь небольшой. В Поронайске 19 с плюсом и дождь, Красногорск-Макаров дождь и до плюс 22, Долинск без осадков 26 градусов. Охотская-Корсаков небольшой дождь, в Охотском 24, в Корсакове до 23, в Аниве слабый дождь и плюс 27, в Малокуринском и в Южнокуринске без осадков 22 градуса. В Южно-Сахалинске ждем кратковременный дождь, ночью 21-23, днем 23-25 градусов. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла Liquimoly и Matiuль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139. Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
3: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
4: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
5: Ну-ну, и чего ты ответил?
4: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
6: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так, на чем мы остановились?
6: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Лок-Док на волне радио СТВ завершил час. Пора узнать о главном, и островное время 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Подъезды к школам и детским садам Южно-Сахалинска приводят в порядок перед новым учебным годом. Для сахалинцев открыли новые места лова горбуши. Правительство получит доступ к данным ФНС о торговых компаниях. Подъезды к школам и детским садам Южно-Сахалинска приводят в порядок перед новым учебным годом. Сейчас ремонт идет сразу на нескольких улицах города. На Тихоокеанской обновляют тротуары, готовят проезжую часть к укладке асфальта. Работу продолжают также на Лермонтово, Сахалинской, Хомской и Комсомольской. Основную часть обновления дорожники планируют завершить до начала сентября, чтобы обеспечить безопасный проезд общественного транспорта и автомобилей возле образовательных учреждений. На Сахалине расширили список официальных мест для любительской рыбалки. Теперь ловить горбушу разрешено на новых участках в Долинском районе, севернее и южнее реки Найбы, а также в районе реки Тарана и Ванивском районе. При этом действуют строгие правила. Суточная норма не более 5 хвостов на человека, разрешена только одна промаркированная сеть, а расстояние между снастями должно быть не меньше 100 метров. О случаях браконьерства жителей просят сообщать через сервис «Окно браконьера» в приложении «Острова 65». Президент подписал закон о мониторинге цен на продукты на всех этапах, от производителя до розницы, чтобы оперативно выявлять причины их роста. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Георгий Карлов. По его словам, мониторинг будет включать товары и услуги, которые Росстат использует для расчета официального уровня инфляции. Уполномоченные органы получат доступ к информации из налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, аудиторских заключений и других документов. Парламентарий отметил, что этот закон приняли для того, чтобы у государства был рабочий инструмент для оперативного реагирования на подорожание особо значимых продовольственных товаров. В Госдуму внесут законопроект, который предлагает установить минимальный размер страховой пенсии на уровне не ниже 40% от средней зарплаты человека за последний год работы. Если назначенная выплата окажется меньше, пенсионеру смогут назначить доплату. Автор инициативы объясняет предложение необходимостью привести российское законодательство в соответствие с международными обязательствами. В одном из городов Польши почтальон во время обхода услышал жалобный писк из водосточной трубы. Оказалось, туда провалились несколько маленьких щенков. Мужчина вызвал спасателей, которые аккуратно достали малышей. Сейчас они находятся в приюте, проходят обследование и уже готовятся искать новых хозяев. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Денис Федосеев.
1: Ну вот это вообще неожиданно. Новость прилетела к нам из Венгрии. Помните Гарольд, скрывающий боль? Это дед, который одновременно вроде улыбается, но видно вообще какое-то что-то он скрывает, что-то на лице написано. Ему 81 год, зовут его по-настоящему Андраш Арато. Он бывший электрик, и теперь, внимание, он может стать президентом. Президентом Венгрии. Он победил в национальном опросе в соцсетях. Власти просили граждан предложить кандидатов, и интернет выбрал именно его. До 18 августа в Венгрии пройдут досрочные выборы. Так что, представляете, боль потом можно будет не скрывать. И вообще не Гарольд, как оказалось. Ну да ладно, мы следим за развитием событий. Марк Ронсон, Бруно Марс, Uptown Funk прямо сейчас.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Пора узнать, кто сияет из наших и не наших спортсменов, на каких аренах, площадках, кортах, стадионах. И все подробности у Михаила Майорова. Привет.
2: Всем привет, Денис. Физкульт, привет тебе отдельный. Но, как всегда, ни площадки, ни корты, а бассейн лидирует в нашем выпуске. А сейчас о том, что вы услышите. Российские синхронистки сильнейшие на чемпионате Европы по водным видам спорта. Мира Андреева уверенно вышла в третий круг мастерса в канадском Торонто. И сахалинские акулы стали серебряными призерами Кубка Беляева в Череповце.
0: На старте!
2: Итак, друзья, приятная новость из Парижа. Российские синхронистки стали чемпионками Европы в дисциплине акробатика. Напомню, да, турнир проходит во Франции, в Париже. В составе сборной России выступили Елизавета Минаева, Екатерина Косова, Елизавета Смирнова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Ольга Тютюник, Валерия Плеханова, Майя Дорожко. Россиянки набрали 244,8221 десятитысячная балла. Это много. Это достаточно много для этого вида спорта. Ну, а второе место заняла сборная Испании. Бронза у итальянцев. Для России это уже третье золото на чемпионате Европы. Ну, а ранее синхронистки стали чемпионками в технической и произвольной программах среди команд. Также на счету россиянок одно серебро и три бронзы. Можно только порадоваться изо всех сил просто за наших девчонок.
1: А мне еще интересно, вот Майя Дорожко, она выступает, и там же бассейн, и в бассейне дорожки. Это Майя Дорожко.
2: Именно так. В сербском Убе прошел товарищеский матч с женскими сборными Сербии и России по волейболу. Матч завершил

0: В чемпионате мира 27 года официально, увы, объявлено не было. Немного тенниса. Пятая ракетка мира, россиянка Мира Андреева, уверенно вышла в третий круг мастерса в канадском Торонто, обыграв чешку Каролину Плишкову, занимающую 66-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счетом 6-0, 6-2. Матч продолжался всего 55 минут. Андреева 5 раз подала на вылет и не допустила двойных ошибок. При этом россиянка сумела реализовать 6 брейкпоинтов из 8. Ее соперница Плишкова сделала 2 эйса и 8 двойных ошибок, реализовав единственный брейкпоинт. Ну а следующей соперницей Мирры станет победительница матча между Ренатой Сарасуа из Мексики и Лейлой Фернандес из Канады. Ну и в завершение еще одна приятная новость. Островной коллектив «Сахалинские акулы» стал серебряным призером турнира памяти летчика-космонавта Павла Беляева, который завершился в Череповце. Напомню, в заключительном матче сахалинская команда встречалась с прошлогодним победителем ярославским «Локо-76». Островитяне оказались сильнее и зафиксировали счет на табло – 7-3. Всего на турнире сахалинцы обыграли две череповецкие команды – это «Металлург» 6-2 и «Алмаз» со счетом 3-2, а также, ну, уступили, бывает – «Красной машине Атлант» 2-5. Следующий контрольный матч «Сахалинские акулы» проведут в Москве совсем скоро, 19 августа. Соперник МХК «Динамо Москва». Сезон 2026-27 в Олимпиад-чемпионате молодежной хоккейной лиги «Сахалинские акулы» начнут уже в Санкт-Петербурге 9 сентября с командой СКА-1946. На Сахалине первый домашний матч пройдет 19 сентября. В гости к акулам прилетят столичные «Крылья Советов». И на этом, друзья мои, о спорте у нас все. Как всегда, не забываем болеть за наших, радоваться за наши победы и делать зарядку.
1: На старте на радио АСТВ.

группа «Мьюз» на волне радио СТВ. Информация о погоде на завтра, 7 августа. По данным сайта rp5.ru, в Ахе ожидается небольшой дождь и 17 градусов. В Тымовском 15 с плюсом и дождь, в Смирных 22 градуса при дожде. А в Углегорске без осадков плюс 21, Тамари, Чехов, Невельск, Хомск небольшой дождь,

0: Санта-Марии плюс 22, в Чехове, Невельске, Холмске до 24. В Северо-Курильске без осадков плюс 15, в Курильске без осадков и максимум 26. В Южно-Сахалинске ожидается кратковременный дождь, ночью 21-23, днем до 25 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-90. 9.90.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
5: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Одиноких россиянок хотят освободить от работы в пятницу, да? Сейчас все девчонки задумались, нужен ли им парень. Если она до 28 лет не вышла замуж, то начиная с этого возраста ей можно освободить время, считают общественники. Ну, освободите время и тем, кто уже изрядно, знаете ли, подустал. Почему нет? Мамам с детьми, женам с мужьями тоже освободите, пожалуйста, пятницу. Нам тоже нужно отдыхать.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Облабластное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
3: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор «Верный».
3: И экономный.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Лето зовет.
1: Вы давно хотели попробовать себя в живописи? Сегодня вечером творческая студия Wine Art приглашает на мастер-класс по рисованию, где каждый участник сможет создать собственную картину. Вы сами выберете понравившийся сюжет, а опытный преподаватель поможет шаг за шагом перенести его на холст. Никакой специальной подготовки не требуется, главное – желание творить. Мастер-класс начнется в 19:00. Стоимость участия – 3000 рублей. Записаться и узнать подробности можно по телефону 8-924-495-90-22.
0: Лето на сцене.
1: Когда хочется провести вечер в атмосфере хорошей музыки, стоит заглянуть на концерт Лейлы Зубаревой «Встреча с прекрасным». В программе прозвучат народные песни в проникновенном исполнении, а также любимые эстрадные композиции, которые знакомы многим слушателям. Концерт обещает стать теплой музыкальной встречей, где традиции гармонично сочетаются с современной сценой. Выступление состоится 7 августа в 19:00 в концертном зале «Симфония». Стоимость билетов от 800 рублей. Подробности по телефону 8-42-42-304-104.
0: Лето для активных.
1: Хотите сохранить частичку этого лета на память? Тогда сегодня вечером приходите в парк имени Гагарина на бесплатную экскурсию «Сохраним кусочек лета в гербарий». Участников ждет спокойная прогулка по парку, знакомство с местными растениями и полезные советы о том, как правильно собирать и оформлять гербарий. Это отличная возможность узнать больше о природе родного города и сохранить теплые воспоминания о лете. Начало экскурсии 18:00. Место встречи у музыкального фонтана в парке Гагарина. Участие бесплатно. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: это звонкие. А вот насколько завтра будет звонким дождь или ярким солнце, расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды магазина аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском дождь и 16 градусов. В Ногликах дождь небольшой и также плюс 16, в Поронайске до 19 и дождь. Красногорск-Макаров 22 градуса с дождем. В Долинске без осадков 26 градусов. В Охотском, Корсакове небольшой дождь, Охотская 24, Корсаков 23 градуса. В Аниве слабый дождь плюс 27. В Малокуринском и Южно-Куринске без осадков и до 22. В Южно-Сахалинске ожидается кратковременный дождь, ночью до 23 градусов, днем максимум плюс 25. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
4: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьникс».
5: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Пришло время рассказать водителям о том, где, что, как будет перекрыто. В Южно-Сахалинске на улице Дзержинского полностью перекрыт проезд на участке от пересечения с улицей Рождественской до перекрестка с улицей Буюклы. Движение откроется ориентировочно с середины августа. На улице Чехова закрыт участок от улицы Антона Буюклы до улицы Поповича. Далее участок улицы имени Антона Буюклы полностью перекрыт для движения от пересечения с проспектом Мира до дома номер 10 по улице Буюклы. Завершить ремонт здесь планируется до начала нового учебного года. А движение в районе пересечения проспекта Мира и улицы Пионерской частично ограничено. Ориентировочно до конца августа будут закрыты две восточные полосы проспекта Мира, а также заезд на улицу Пионерскую. Кроме того, закрыт участок улицы Фабричной в районе дома номер 18. Все это до 7 августа. А просим водителей учитывать информацию и заранее планировать свой маршрут.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 0.

0: Это Раша Хелена Pure Love на волне радио СТВ. Островное время 15.00. Они узнали ли нам что-нибудь интересное и главное?
1: Новости на радио АСТВ.
0: Обо всем расскажет Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером «Семейная клиника номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В доме в селе Краснополье нашли причину появления плесени. Сахалинский блогер обнаружил в трудодоступной местности заброшенную японскую деревню. Штраф для обочников могут увеличить. Жители села Краснополье пообещали избавить от сырости и плесени в квартирах. Во время проверки дома на улице Чудного специалисты обнаружили, что вентиляционная шахта оказалась полностью забита строительным и бытовым мусором. Именно это нарушило воздухообмен и привело к появлению грибка. Управляющая компания обязалась расчистить вентиляцию и восстановить ее работу до конца сентября. Сахалинский блогер обнаружил в труднодоступной местности заброшенную японскую деревню Сато, построенную еще в 1939 году для обслуживания маяка Анива. Найти место помог житель Токио. До наших дней сохранились бетонные здания, остатки советской пограничной заставы и смотровые вышки. С этим объектом связаны многочисленные легенды о загадочном желтом тумане и свечащихся огнях, которые якобы видели бывшие пограничники. Видео экспедиции уже набирает тысячи просмотров. Любители объезжать пробки по обочине предлагают наказывать строже. В России обсуждают повышение штрафа с 2250 до 5000 рублей. С такой инициативой выступал Национальный автомобильный союз. Поводом стали рост числа нарушений, летние заторы и аварии, возникающие из-за опасных маневров. Сейчас предложение направлено на рассмотрение правительства. Пограничное управление ФСБ по Сахалинской области возглавил Сергей Махорин. Ранее он руководил аналогичным подразделением в Омской области. За годы службы офицер был награжден орденом мужества и медалью за отличие в охране государственной границы. Новый руководитель имеет большой опыт работы в приграничных регионах страны. Во Франции обычная прогулка школьника закончилась неожиданным открытием. Подросток заметил необычный камень и решил показать его специалистам. Экспертиза подтвердила, находка оказалась метеоритом, который пролежал в земле много лет. Теперь необычный экспонат передадут в музей, а имя школьника останется в истории открытия. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 25 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Наш следующий артист, исполнитель, диджей, творец, можно называть по-разному, но год назад вы бы сказали, кто вообще такой, а сейчас его пишут на афишах раньше, чем Тимати, Нилетто и Кеймаро. О как! И его зовут Вон Амур. Если вы еще не знаете, а что за Вон Амур, давайте напомню. Хит «Кошка» звучал у нас в эфире и периодически тоже звучит. Ну и прямо сейчас Вон Амур с дискотеки «Аварии» напомнит о себе. Это песня «Кукла», которая, конечно, ворвалась во все чарты.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: готовятся заранее. Гимн выходным исполняет Coldplay, Beyoncé, The Weeknd. Ну нет, Weeknd'а там не было. Ладно, неважно. Давайте о погоде расскажу, что ждет всех завтра. Ну, может быть, не прямо всех, но ниже перечислены населенные пункты, это точно. По данным сайта rp5.ru, в Ахе завтра небольшой дождь и плюс 17, а в Тымовском 15 с плюсом и дождь, в Смирных до 22 и тоже дождь. В Углегорске без осадков 21, в Тамаре небольшой дождь 22 градусом, в Чехове, Невельске, Холмске небольшой дождь и по 24 с плюсом. В Северо-Курильске без осадков плюс 15, в Курильске осадков не ожидается и плюс 26 максимум. В Южно-Сахалинске кратковременный дождь, ночью до 23 градусов, днем 23-25. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
6: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Деградация мозга. Кто отнимает ресурсы головы? Об этом и немножечко другом расскажет Аня Гладарь. Привет.
2: В кои-то веки телефон оказался ни при чем. Не телефон. Раньше нас родители пугали. Не смотри много телевизора, тупеешь. А-а-а. Сейчас мы ругаем детей. Сейчас. Не смотри.
1: Пожалуйста,
2: телефон.
1: Смотри телевизор.
2: Да. Но оказалось, не в этом вообще дело все. И фраза «все болезни от нервов» обретает даже новые смыслы и масштабы. Оказалось, что наша финансовая подушка очень сильно влияет на объем нашего серого вещества. Вот об этом.
1: Финансовая подружка есть такая?
2: Не знаю. У меня нет. В общем, об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Ученые провели очень масштабное и очень долгое исследование, в котором на протяжении всей жизни наблюдали за определенной группой людей. И выводы получились громкими и неутешительными. Оказывается, постоянная бедность или нехватка денег в молодые годы серьезно повреждает наш мозг и ускоряет его старение. Оказывается, надо не кремами с морщинами бороться, а деньгами? Может, не стоило на крем столько тратить? Причем этот негативный эффект сохраняется, даже если у человека было прекрасное детство, отличный уровень образования, высокий стартовый интеллект. Но если не было денег, все зря. Как объясняют исследователи, бесконечные мысли об оплате счетов, о каких-то, может быть, кредитах или долгах изо дня в день медленно, но верно отнимали ресурсы у нашего мозга. Плюс ко всему накладывается мощный хронический стресс, который, собственно, и связан был с недостатком денег. И в итоге эта гремучая смесь приводит к деградации мозга в зрелом возрасте. Мозг начинает стареть гораздо быстрее, чем это заложено природой. Так что хотеть много денег – это, оказывается, не про iPhone или какие-нибудь курорты, а это просто базовый минимум для нашего здоровья в будущем, понимаешь?
1: Поэтому финансовая подружка.
2: Да.
1: Ну, хотя бы микрофинансовая.
2: Так что, друзья, берегите свои ресурсы, не принимайте финансовые неурядицы слишком близко к сердцу и обязательно балуйте себя. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снимался.

0: Ну и о погоде поговорим. Спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском дождь плюс 16. В Ногликах дождь небольшой и тоже до 16 градусов. В Поронайске плюс 19 и дождь. Красногорск, Макаров, дождь плюс 22, в Долинске 26 и без осадков. В Охотском, Корсакове небольшой дождь, Охотское плюс 24, в Корсакове до 23 с плюсом. В Аниве слабый дождь, 27 градусов, в Малокурильском и Южнокурильске без осадков и 22. В Южно-Сахалинске кратковременный дождь, ночью до 23, днем до 25 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьник».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Денис Федосеев.
1: Если вы думали, а есть ли рекордсмен по количеству рекордов, да, он объявился, и зовут его неважно как, да и зачем вам это, про него знает книга рекордов Гиннесса, где он вписал себя в историю 350 раз, нормально вообще, нет? Большинство из рекордов трудно назвать вообще серьезными, пробежал полумарафон в 137 футболках, жонглировал факелами на моноцикле или удерживал бензопилу подбородком 4 минуты. Да, ладно, зовут его все-таки Дэвид Раш, он любит вызовы. Ну, честно говоря, можно не стремиться к рекордам, главное, чтобы у вас все было хорошо и рядом был любимый человек. С вами был ведущий Денис Федосеев. До встречи каждый вторник и четверг. Услышимся, а про любимого человека неплохо споет для вас проект «Ани».

0: каждый раз...
1: Если бы докабы, не весна, а очень даже жаркое лето, здесь у нас продолжается на радио СТВ 16.00 на островах.
2: Новости на радио АСТВ.
1: Со свежим выпуском новостей в нашей студии Полина Кобелева.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально, не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 45-летняя женщина во время купания утонула на озере Малом Чебесанском. На Сахалине и Курилах досрочно завершили ремонт дворов в северных районах области. Правительство получит доступ к данным ФНС о торговых компаниях. 45-летняя женщина во время купания утонула на озере Малом Чебесанском. По данным Следственного комитета, спустя около 20 минут после того, как она зашла в воду, родственники начали поиски и обнаружили ее тело недалеко от причала. Они попытались самостоятельно провести реанимацию, однако прибывшие медики констатировали смерть. Сейчас следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. На Сахалине и Курилах досрочно завершили ремонт дворов в северных районах области. Вместо запланированных 184 территорий обновили асфальт уже в 343 дворах. В порядок привели почти 30 тысяч квадратных метров покрытия, значительно больше первоначального плана. Работы завершили в Курильском, Александровско-Сахалинском, Тымовском, Ногликском и Ахинском районах. Президент подписал закон о мониторинге цен на продукты на всех этапах, от производителя до розницы, чтобы оперативно выявлять причины их роста. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Георгий Карлов. По его словам, мониторинг будет включать товары и услуги, которые Росстат использует для расчета официального уровня инфляции. Уполномоченные органы получат доступ к информации из налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, аудиторских заключений и других документов. Парламентарий отметил, что этот закон приняли для того, чтобы у государства был рабочий инструмент для оперативного реагирования на подорожание особо значимых продовольственных товаров. Непогода ожидается утром и днем 7 августа в северных и центральных районах Сахалинской области. Сильный дождь прогнозируют в Ахинском, Ногликском, Александровско-Сахалинском, Тымовском, Смирняховском, Поронайском, Макаровском и Углегорском районах. В пятницу и в последующие сутки в реках возможны резкие подъемы уровней воды. Жителям указанных муниципалитетов рекомендуют без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку и охоту, а туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах. Единый телефон вызова экстренных служб 112. В Японии диплом университета получила женщина, которой исполнился 91 год. Она изучала историю искусства и несколько лет посещала лекции вместе со студентами, которые были моложе ее почти на 7 десятилетий. Выпускница призналась, что учеба помогла ей почувствовать себя моложе и доказала – возраст – не повод отказываться от мечты. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
2: 8 августа. День физкультурника. Приглашаем всех приверженцев здорового образа жизни отметить праздник в городском парке имени Гагарина. Вас ждет насыщенная программа, интерактивные площадки, море эмоций, а также уникальная возможность попасть в Книгу рекордов Сахалина. Прими участие в состязаниях комплекса ГТО и внеси свое имя в спортивную историю региона. Начало в 10:30 на танцплощадке парка. Подробности на информационных ресурсах областного министерства спорта.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Привет-привет всем! Новая народная примета от меня, сделанная, отформатированная. Если весь день собирались сделать что-то очень важное, ну а вечером, да, вдруг стало немножечко лень, значит, организм решил перенести этот подвиг на более историческую дату. Но мы не мы, если сегодняшний груз ответственности дел с четверга переложим красивенько так на пятницу. Ну а что касается красоты, аутентичное уже здесь, ловите, делайте громче.
2: Слушай. Разве

0: Сметная документация и строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта надежно и профессионально. Стройгазсервис ДВС с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
1: Другие новости.
0: Ну, сначала снова о США поговорим. Помимо Ивана, в рейтинге там фигурируют и другие русские имена. Например, в мужском списке есть два имени, которые уверенно держатся в топе. Это Роман и Николай.
2: Ну, это
0: и...
2: что-то типа Николай. Ну, типа...
0: Роман.
2: Наверное, какие-то фабрикс с именами. Да.
0: И славянское имя Лука тоже находится в топ-100. Среди женских абсолютный триумфатор имя Мила. Но тут, наверное,

0: Замечательно, что мода на русские имена в Латинской Америке частенько возникает благодаря сериалам и фильмам. Вот когда вышел сериал «Доктор Живаго», то вот он породил моду на имена Боря и Юра.
1: Мне кажется, вот в Штатах, да, вот это древнегреческое... Вот это нет, Борис and Юри and Comrades, вот это все.
0: Ну а как тебе другие женские имена благодаря сериалу? Лариса и Антонина.
1: Тоня против всех.
0: Лариса почем как-то собрала? Ну и Антонина, не поверишь, сущая. Песо.
1: Где-то на просторах Лас-Вегаса, да, такое можно услышать.
0: Нет, это, кстати, вот уже Венесуэла, Колумбия и другие латиноамериканские страны. Еще один, кстати, наглядный пример – это бывший президент Эквадора Ленин Морено.
1: Ленин – это имя?
0: Да.
1: Ну, как бы...
0: Ну, кстати, еще из спорта тоже есть пример.
1: Может, им сказать, что Ленин – это фамилия, позвонить туда, давай, что ли, как-то спросим у людей, они вообще...
0: Футболист был из Коста-Рики, но он и есть еще, Ельцин Техеду.
1: Как божечки,
0: тебе? Все потому, что вот маме импонировал президент России Борис Ельцин.
1: Ее вкусы весьма специфичны, я здесь без комментариев.
0: В Британии и Германии тоже можно встретить местных людей с русскими именами. На Альбионе, например, новорожденных называют именами Саша и Миша. Причем и эти имена, как у нас, Женя, например.
1: Миша Бартон, допустим, знаю, да. Актрису, да, да. Классная, кстати.
0: В Германии так вообще русских имен там пруд-пруди, но это благодаря многочисленным выходцам из СССР, и вполне легко в Германии встретить местного Вадима, Алешу или Колю. А среди женских имен популярные Полина, Алина, Даша и Таня.
1: Мне интересно, как они с немецкими фамилиями классно взаимодействуют. Полины, Даши с чем-то таким Deutsch конкретным.
0: Да. Востребованы, кстати, русские имена и в Южной Корее. Например, имена, которые заканчиваются на Ша. Паша, Миша, Маша, Даша. И еще некоторые русские имена тоже котируются, особенно которые похожи на королевские, например, Екатерина.
1: Ваша покорная слуга.
0: Да, но короткая версия имени Катя южнокорейцев напрягает, потому что, извини, Катя, но это у них похоже на слово, которое означает фальшивка.
1: Она, правда, не обижается. Вот такой токсический выпуск от Анны Гладер. Special for me. Ну, классно. Значит, Иваны, ну, а Максы вымирают, судя по всему, везде повсеместно.
0: Да нет, просто это не совсем же славянское русское имя. Это что-то там из греческого у нас.
1: Максимилианус, Максимус, да, что-то такое. Да. Ну, не уходим. Ани
0: тоже невозможно посчитать, потому что имя международное.
1: Анна тоже царское, кстати, имя.
0: Да.
1: Анна Николаевна.
0: Пойдем.
1: Пойдем королевично чаевничать. Да. Заканчиваем выпуск.
0: На этом все. Спонсор выпуска компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и летом. Звоните 321-333.

0: наказываются законом. Получение взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Посредничество при взяточничестве наказывается тюремным сроком до 7 лет.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда. На радио АСТВ. Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
4: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьник».
5: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: любопытствует Сара Де Уоррен в очередной раз. Where you gonna sleep tonight? Где же ты будешь сегодня спать? Ну, интересуется девушка. Ничего страшного, наверное, у себя. Где-то в летней прохладе будем ночевать. А вот во что завтра будем одеваться? С этим вопросом поможет прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Litium», «Greenworks», «Works», а также «Кресс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки, высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 августа, в Александровске-Сахалинском и Ногликах пройдут небольшие дожди, 16 градусов с плюсом. В Поронайске умеренный дождь и плюс 19, в Красногорске и Макарове плюс 22, умеренный дождь. В Долинске завтра 26 градусов тепла без осадков. В Охотском, а также в Корсакове пройдут небольшие дожди, плюс 24. В Аниве 27 градусов тепла, слабый дождь. В Малокурильском и Южно-Курильске завтра без осадков 22 градуса. В областной столице этой ночью плюс 21, завтра днем максимальная температура 25 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Каждый человек и гражданин Российской Федерации должен помнить: дача и получение взятки, а также посредничество при взяточничестве.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Добрая человеческая привычка махнуть рукой незнакомому водителю, который тебя пропустил. Это классно. 2 секунды, буквально одно движение. Настроение почему-то становится лучше сразу у двоих. Всем, кто сейчас за рулем, желаю вежливых соседей по полосам. Ну и громкого вечернего плейлиста от Радио СТВ.

0: что я... И красоту, телефон.
1: Отставанием примерно на 3 недели. Это показала выездная проверка, организованная после обращения жителей. По данным комиссии, подрядчик задерживает работы из-за поставки строительных материалов. Пока не завершен монтаж инженерных коммуникаций, не установлены электрощиты и не началась внутренняя отделка. При этом поликлиника продолжает принимать пациентов. Женскую консультацию временно перевели в родильное отделение, а терапевтическое — на 2-й этаж. Подрядчику поручено ускорить темпы и завершить ремонт до 31 августа. Свыше 50 работников нескольких строительных организаций на Сахалине уже больше года не могут получить заработанные деньги. По данным прокуратуры, речь идет о компаниях «Бетонстрой», «СКФА Спецстрой», «СК Восток» и еще 2 организациях. Размер задолженности перед каждым сотрудником составляет от 300 тысяч до 1 100 тысяч рублей. Следственный комитет расследует уголовные дела по фактам невыплаты заработной платы в 3 компаниях. Кроме долгов по зарплате, сотрудники не могут получить расчетные листки и справки о доходах. Непогода ожидается утром и днем 7 августа в северных и центральных районах Сахалинской области. Сильный дождь прогнозируют в Ахинском, Ноглинском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Смирняховском, Поронайском, Макаровском и Углегорском районах. В пятницу и последующие сутки в реках возможны резкие подъемы уровней воды. Жителям указанных муниципалитетов рекомендуют без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку и охоту. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах. Единый телефон вызова экстренных служб 112. В Холмском районе предприятие снабжало жителей и организации водой сразу из 2 водоемов без необходимых разрешений. Проверка природоохранной прокуратуры показала, забор воды из реки Зырянской и ручья Садового велся без договоров водопользования, санитарно-эпидемиологического заключения и установленных зон санитарной охраны источников питьевой воды. Руководители организации оштрафовали и потребовали устранить нарушения, однако необходимые меры так и не были приняты. После этого прокуратура обратилась в суд. Иск удовлетворен, исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства. По данным российских торговых сетей, этим летом продажи настольных игр заметно выросли. Все чаще семьи компаний друзей выбирают совместный отдых без телефонов и компьютеров. Самыми популярными остаются логические игры, викторины и кооперативные приключения, где участники играют одной командой. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Датова.
1: Приятненькие бонусы этого лета. Ну, давайте считать. Прохладный ветер после жаркого дня. Далее, свободное местечко у окна в автобусе. Ну и момент, когда в кармане вдруг находятся деньги, про которые вы уже успели забыть. Ученые пока не знают, как это объяснить, но у хороших людей, таких как мы с вами, всегда все удачно складывается. Это вам сейчас волшебная крутая работа Айовы, Дос и Холли Фейм. Сохраняем себе.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Другие новости.
1: Кроме того, без сочных овощей, фруктов или ягод наш кишечник и иммунитет просто отказываются нормально работать. Но самое обидное, что килограммы, уходящие на такой диете, это чаще всего не жир, а ваши драгоценные мышцы. Стоит вам через месяц сорваться от такой скуки, а вы обязательно сорветесь, уверяют врачи, как вес вернется обратно, да еще и прихватит с собой дополнительные килограммы. Поэтому питайтесь вкусно, любите себя и не мучайте свой организм скучной едой. На этом все. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Готовьтесь к зиме и летом. Звоните 321-333.
0: Другие новости.
2: Спасибо, что вы с нами. Мы дико не касаемся фантастичей.

0: Лучше нее в нашей жизни не будет. Лучше Люсь Чеботина и лучше пятницы. Самый лучший день недели. Он уже завтра. А какая завтра нас ждет с вами погода? Расскажу сейчас. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ. Магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, а также Крес. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 7 августа в Александровске, Сахалинском и в Ногликах пройдут небольшие дожди, 16 градусов тепла. В Поронайске умеренный дождь и плюс 19. В Красногорске, а также в Макарове ожидается умеренный дождь, 22 градуса выше нуля. В Долинске завтра осадков не обещают, плюс 26. В Охотском и Корсакове небольшой дождь, плюс 24. В Аниве 27 градусов тепла, временами слабый дождь. В Малокурильском и в Южно-Курильске завтра плюс 22 без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью 21 градус тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 25 градусов. Кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
3: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
4: 6+.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Обувь подростками для детей фирмы Капика и Котофей. Рады родители и Карапуз. Обувь нашли в магазине Kids Shoes. Торговый центр Еланский. Телефон 8-914-089-49-99.
8: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда. На радио. АСТВ.
9: Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьникс».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Есть фраза, которая делает человека любого счастливее буквально за одну секунду. Звучит она так: извините, это вам. И совершенно неважно, возвращают вам забытый телефон или что-то еще, или просто дверь придержали. Мир становится немножечко лучше именно с таких мелочей. Давайте находим себя в благополучных вибрациях вместе с радио АСТВ и с вот этим треком от Дюк Дюмон. Наслаждайтесь.

0: слушать одну и ту же песню со своей флешки базовый минимум, ну а подключаться к плейлисту радио АСТВ — это, конечно, роскошный максимум. Всем отличного вечера в Сахалинской области, 19:00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, в студии Полина Кобелева. Коротко о главных событиях. Попытка отследить посылку обернулась потерей денег для жителей Ноглинского района. Правительство получит доступ к данным ФНС о торговых компаниях. Лососевая Путина на Дальнем Востоке бьет антирекорды. Обычная попытка отследить посылку обернулась потерей денег для жителя Ноглинского района. Мужчина случайно перешел на сторонний интернет-ресурс, после чего воспользовался еще одним сомнительным приложением. Спустя несколько дней он обнаружил пропажу 31,5 тысячи рублей со своего банковского счета. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские вновь напоминают, проверять отправление стоит только через официальные сервисы. Лососевая Путина на Дальнем Востоке показывает самые низкие результаты за последние 8 лет. Особенно сложной остается ситуация с выловом горбуши. Рыбопромышленники опасаются, что из-за слабого сезона ловли предприятиям будет сложно оплачивать продление договоров на рыбные участки. Представители отрасли предлагают перенести сроки платежей, а некоторые считают, что необходимы более серьезные меры поддержки. Президент подписал закон о мониторинге цен на продукты на всех этапах, от производителя до розницы, чтобы оперативно выявлять причины их роста. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Георгий Карлов. По его словам, мониторинг будет включать товары и услуги, которые Росстат использует для расчета официального уровня инфляции. Уполномоченные органы получат доступ к информации из налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, аудиторских заключений и других документов. Парламентарий отметил, что этот закон приняли для того, чтобы государство был рабочий инструмент для оперативного реагирования на подорожание особо значимых продовольственных товаров. Непогода ожидается утром и днем 7 августа в северных и центральных районах Сахалинской области. Сильный дождь прогнозируют в Ахинском, Ноглинском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Смирнуховском, Поронайском, Макаровском и Углегорском районах. В пятницу и последующие сутки в реках возможны резкие подъемы уровней воды. Жителям указанных муниципалитетов рекомендуют без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку и охоту, и туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах. Единый телефон вызова экстренных служб 112. В Испании прошел международный фестиваль аэростатов, где одновременно в небо подняли более 300 воздушных шаров. Красочное зрелище собрало тысячи зрителей и стало новым рекордом мероприятия. Организаторы говорят, что подготовка к такому массовому старту занимает почти год. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах, также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 23 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Говорят, что все приходит к тем, кто умеет ждать, хотя доставка еды давно решила не испытывать эту поговорку, и за это ей отдельное человеческое спасибо. Тем, кто сегодня вечером намеревается сам, своими руками, приготовить вкусный ужин, ребята, респектую вам и ставлю душевную работу производством мод.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

0: данным сайта rp5.ru, завтра, 7 августа, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах пройдут небольшие дожди, плюс 16. В Поронайске умеренный дождь, 19 градусов тепла. В Красногорске и Макарове ожидается дождливая погода, плюс 22. В Долинске без осадков, 26 градусов тепла. В Охотском, а также в Корсакове небольшой дождь, 23 градуса тепла. В Аниве завтра плюс 27, ожидается слабый дождь. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске без осадков, плюс 22. В Южно-Сахалинске этой ночью от 21 до плюс 23 градусов. Завтра днем максимальная температура плюс 25 градусов. Ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Ю-Пласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Обувь подростками для детей фирмы Капика и Котофей. Рады родители и карапуз. Обувь нашли в магазине Kids Shoes. Торговый центр Еланский. Телефон 8-914-089-49-99.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
8: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
9: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
8: Тогда нам надо в «Школьник».
10: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет! Закрой на мгновение глаза и представь. Бескрайние просторы Австралии, раскаленный песок, шелест редких трав под ветром и низкий, вибрирующий звук, который будто идет из самой глубины земли. Это звучит диджериду, древний духовой инструмент аборигенов, ровесник самой истории человечества. Длинная деревянная труба, порой до 3 метров, выточенная природой и завершенная руками человека. Она почти не меняется веками, простая форма, но в ней целая вселенная звуков. Когда мастер вдыхает в нее жизнь, раздается глубокий, гудящий тон, непрерывный, пульсирующий, похожий на дыхание планеты или шепот древних духов. Этому звуку уже более 40 тысяч лет. Для аборигенов диджериду не просто инструмент, а священный мост между миром людей и миром предков. С его помощью рассказывают истории, проводят обряды, призывают дождь и славят солнце. При своей простоте игра на нем требует особого мастерства. Здесь музыкант использует технику кругового дыхания. Вдыхает носом, одновременно выталкивая воздух из щек. И звук не прерывается ни на миг, словно течение реки времени. Тембр диджериду обволакивает, как теплый туман, вибрирует в груди и уводит за собой к чему-то очень древнему и мудрому внутри нас. Когда-нибудь, услышав этот глубокий, вибрирующий гул, прислушайся внимательно. Возможно, он расскажет тебе историю, которую помнят лишь ветер и звезды.
1: Звуки музыки.

0: Ну что, всем, у кого есть глаза, уже стало заметно, надвигается на нас дождик, но с проектом «2 часа музыки», который стартует с 8 до 10, погода никакая не будет плохой. 20.00 с Халинской области.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Подъезды к школам и детским садам Южно-Сахалинска приводят в порядок перед новым учебным годом. Сейчас ремонт идет сразу на нескольких улицах города. На Тихоокеанской обновляют тротуары и готовят проезжую часть к укладке асфальта. Работы продолжают также на Лермонтово, Сахалинской, Холмской и Комсомольской. Основную часть обновления дорожники планируют завершить до начала сентября, чтобы обеспечить безопасный проезд общественного транспорта и автомобилей возле образовательных учреждений. Проблему с вывозом мусора в новом жилом комплексе «Уюн» в Южно-Сахалинске удалось решить по временной схеме. Из-за продолжающегося благоустройства спецтехника пока не может подъехать к постоянной контейнерной площадке. До конца недели рядом с домом оборудуют временное место для сбора отходов, установят 4 контейнера и отдельный бункер для строительного мусора. Региональный оператор начнет ежедневный вывоз уже со следующего дня. По вопросам работы системы жители могут обращаться на горячую линию ЖКХ. Сахалинский блогер обнаружил в труднодоступной местности заброшенную японскую деревню Сато, построенную еще в 1939 году для обслуживания маяка Анива. Найти место помог житель Токио. До наших дней сохранились бетонные здания, остатки советской пограничной заставы и смотровые вышки. С этим объектом связаны многочисленные легенды о загадочном желтом тумане и светящихся огнях, которые якобы видели бывшие пограничники. Видео экспедиции уже набирает 1000 просмотров. На Сахалине и Курилах досрочно завершили ремонт дворов в северных районах области. Вместо запланированных 184 территорий обновили асфальт уже в 343 дворах. В порядок провели почти 30 тысяч квадратных метров покрытия, значительно больше первоначального плана. Работы завершили в Курильском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ноглинском и Ахинском районах. Инженеры представили робота, который умеет самостоятельно находить спелые ягоды и аккуратно собирать урожай, не повреждая плоды. Устройство использует камеры и искусственный интеллект, чтобы отличать зрелые ягоды от недозревших. Разработчики считают, что такая техника поможет решить проблему нехватки сезонных работников на фермах. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое. Областное.

Пожалуй, внезапность — это самое приятное качество хорошего вечера. Он никогда не начинается по расписанию. Просто в какой-то момент ты понимаешь, никуда больше не хочется спешить. Знаешь, что все сегодня уже получилось, сложилось, и все правильно. Ну, а я тут, чтобы дать вам то самое ощущение. И в проекте «2 часа музыки» голды, которые мы с вами будем вспоминать в этом часе, это «Тяжелая артиллерия», это «Black Eyed Peas» на всю громкость, не иначе.

0: девочки смеются.
1: Музыка школьных дискотек. Радио АСТВ. Лучшее за 25 лет.

0: На островах 22 часа. Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 августа, в Ахе ожидается небольшой дождь, плюс 17. В Тымовском до 15 градусов тепла, умеренный дождь. В Смирных погода также будет дождливой, плюс 22. В Углегорске завтра без осадков, плюс 21. В Томари небольшие осадки.

0: 27-28.
1: Реклама.
2: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина». Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
0: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
3: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

пловец с

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 августа, в Ахе ожидается небольшой дождь, плюс 17. В Тымовском до 15 градусов тепла, умеренный дождь. В Смирных погода также будет дождливой, плюс 22. В Углегорске завтра без осадков, плюс 21. В Томари небольшие осадки в виде дождя, 22 градуса тепла. В Чехове, Невельске, а также в Хомске завтра пройдут небольшие дожди, 24 градуса с плюсом. В Северо-Курильске до 15 градусов выше нуля осадков не будет. В Курильске плюс 26 без осадков. В областной столице этой ночью плюс 21 градус, завтра днем до плюс 25. Ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный с порывами 6-12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки».

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 августа, в Ахе ожидается небольшой дождь, плюс 17. В Тымовском до 15 градусов тепла, умеренный дождь. В Смирных погода также будет дождливой, плюс 22. В Углегорске завтра без осадков, плюс 21. В Тумари небольшие осадки в виде дождя, 22 градуса тепла. В Чехове, Невельске, а также в Хомске завтра пройдут небольшие дожди, 24 градуса с плюсом. В Северо-Курильске до 15 градусов выше нуля осадков не будет. В Курильске плюс 20.

Морсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

What the hell do you mean I've gotta wait in line?

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Странно, когда ты сходишь с ума. У меня появляется чувство вины.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Доброе утро, Сахалина Курилы. Вас ждет свежий актуальный выпуск новостей. Всем доброе утро, отличное настроение на Сахалине и Курилах, 7 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Подъезды к школам и детским садам Южно-Сахалинска приводят в порядок перед новым учебным годом. Сейчас ремонт идет сразу на нескольких улицах города. На Тихоокеанской обновляют тротуары и готовят проезжую часть к укладке асфальта. Работы продолжают также на Лермонтово, Сахалинской, Холмской и Комсомольской. Основную часть обновления дорожники планируют завершить до начала сентября, чтобы обеспечить безопасный проезд общественного транспорта и автомобилей возле образовательных учреждений. Проблему с вывозом мусора в новом жилом комплексе «Уюн» в Южно-Сахалинске удалось решить по временной схеме. Из-за продолжающегося благоустройства спецтехника пока не может подъехать к постоянной контейнерной площадке. До конца недели рядом с домом оборудуют временное место для сбора отходов, установят 4 контейнера и отдельный бункер для строительного мусора. Региональный оператор начнет ежедневный вывоз уже со следующего дня. По вопросам работы системы жители могут обращаться на горячую линию ЖКХ. Сахалинский блогер обнаружил в труднодоступной местности заброшенную японскую деревню Сато, построенную еще в 1939 году для обслуживания маяка Анива. Найти место помог житель Токио. До наших дней сохранились бетонные здания, остатки советской пограничной заставы и смотровые вышки. С этим объектом связаны многочисленные легенды о загадочном желтом тумане и светящихся огнях, которые якобы видели бывшие пограничники. Видео экспедиции уже набирает 1000 просмотров. На Сахалине и Курилах досрочно завершили ремонт дворов в северных районах области. Вместо запланированных 184 территорий обновили асфальт уже в 343 дворах. В порядок провели почти 30 тысяч квадратных метров покрытия, значительно больше первоначального плана. Работы завершили в Курильском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ноглинском и Ахинском районах. Инженеры представили робота, который умеет самостоятельно находить спелые ягоды и аккуратно собирать урожай, не повреждая плоды. Устройство использует камеры и искусственный интеллект, чтобы отличать зрелые ягоды от недозревших. Разработчики считают, что такая техника поможет решить проблему нехватки сезонных работников на фермах. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: отражение милых на радио АСТВ. На радио АСТВ.
1: Друзья, всем доброе утро, отличного настроения. Подключайтесь к нам на волне радио АСТВ. Будьте в теме, будьте с нами. У нас здесь для вас много интересных новостей, отличных событий, игр, подарков и всего прочего. Зовут меня Жень Милых, и мы начинаем наше утро вместе. Спонсор утреннего шоу в сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный». Приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор – Верные подробности у продавцов-консультантов. Ну что, друзья, напомню, что под занавес этого часа у нас с вами игра «Жевать, не переживать». Подключайтесь обязательно, делайте громче, участвуйте и выигрывайте. Ну и, конечно же, ваш астрологический прогноз через пару мгновений также стартует в ваших приемниках. Погнали! Погнали!

Транспортная компания «Трансэкспедиция» груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817-510-817. Итак, доброе утро, овны. Помните, что с окружающими надо испытывать радость, а не терпение. Тельцы, требуйте побольше от себя и поменьше от других. Близнецы, отложите глобальные цели, день хорош для ничего не делания. Раки, вы легки на подъем, соглашайтесь на все авантюры. Львы, не бойтесь изменений, прыжок в неизвестность вам не повредит. Девы, жажда прекрасного будет сопровождать вас весь день. Весы, вас одолеют звонки от друзей с предложением весело провести вечер. Не сопротивляйтесь, тем более, что сегодня пятница. Скорпионы, обезоруживающая честность – ваш козырь сегодня. Стрельцы, любому терпению рано или поздно приходит конец, но не вашему. Козероги, сбавьте рабочие обороты, время отдохнуть. Водолеи, будьте открыты переменам, и они не заставят вас долго ждать. Рыбы, ваша лень сегодня под защитой, позвольте себе ничего не делать. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817-510-817.

0: Легендарный Линкин Парк, подаривший заряд бодрости в эту самую минуту, друзья. Ну а прямо сейчас расскажу о погоде на сегодняшний день. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 7 августа. В Ахе небольшой дождь плюс 17, в Тымовском дождь 13, выше 0, в Смирных дождь плюс 19. В Углегорске сегодня также дождь и 17 со знаком плюс, в Тамаре дождь плюс 19, в Чехове тоже дождь и 21 выше 0. В Невельске и в Хомске небольшой дождь сегодня и 22 со знаком плюс, в Северокурильске без осадков около 16 тепла, в Курильске осадков не ожидается, плюс 26 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня кратковременный дождь, температура днем 23-25 выше 0, ветер юго-западный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама. В «Матрешке» акция выходного дня. С 7 по 9 августа арбуз 99,95 за 1 килограмм. Говядина тушеная, семейный бюджет 269,95 за 338 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Обувь подросткам и для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
6: Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 228. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы. Наркотики забирают жизнь и свободу. Скажи наркотикам «нет».
7: 8 августа – День физкультурника! Приглашаем всех приверженцев здорового образа жизни отметить праздник в городском парке имени Гагарина. Вас ждет насыщенная программа, интерактивные площадки, море эмоций, а также уникальная возможность попасть в Книгу рекордов Сахалина. Прими участие в состязаниях комплекса ГТО и внеси свое имя в спортивную историю региона. Начало в 10:30 на танцплощадке парка. Подробности на информационных ресурсах областного министерства спорта.
8: Нужно вам всегда быть в форме.
9: Форма ведь должна сидеть.
10: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
11: Паранайский молокозавод.
12: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Так, ну что, друзья, самое время полистать интернет, да, найти парочку интересных новостей, рассказать о них вам, и я уже готова это сделать прямо сейчас. Доброе утро, делайте громче, если хотите услышать все самое интересное. Так, ну что, если человек сидит в телефоне по 4 часа в день, то теряет 10 лет жизни, посчитали эксперты. Утверждается, что зависимость от листания ленты в соцсетях негативно влияет на уровень счастья, ментальное здоровье, атмосферу в семье, учебу и карьеру. Ежедневное экранное время на уровне 8 часов отнимает почти 22.

Сегодня один хороший комментарий может стать вашим пропуском за островным подарком. Участвуйте в обсуждении и забирайте сувенир от магазина «Мерча Сахалин». Ну а помимо сувенира, мы сегодня разыгрываем главный приз. Это поло или ветровка от магазина «Мерча Сахалин». Вот. И, конечно же, друзья, я жду ваших сообщений. Ну и приступаем к тем, которые уже поступили к нам. Так, доброе утро, сделать массаж пообещала себе, но из обстоятельств не могла. Но сделала позже, Светлана написала. Ну, главное, что сделали. Так, доброе утро всем, пообещала себе, что устрою свою личную жизнь. Но года проходят, и я привыкла уже к одиночеству. Алена, еще не вечер, возможно, еще все у вас впереди, и все будет. Так, есть сообщение еще от Светланы. Доброе утро. Пообещала сыну, футболисту, в 5 классе разбудить в 5 утра. Угу, так, чтобы посмотреть вручение кубка. Золотая бутса. Проснулась сама, к нему подошла, а он так сладко спал, жалко его было будить. Включила сама, посмотрела, когда в школу начала будить, рассказала, что получил награду. Кто получил награду? Сын обиделся смертельно. Ему уже 16, но с тех пор на важные матчи и футбольные события сам ставит будильник. И у меня просит тоже для подстраховки, чтобы не проспать. И смотрим вместе. Конечно, нужно было разбудить. Человек ждал. Представляете, как сильно он хотел смотреть. У меня просто тоже дети сейчас футболисты, и они очень любят смотреть футбол. И вот когда шел чемпионат мира, они тоже, конечно, за всем этим следили, просили пораньше их разбудить, чтобы ничего не пропустить. Поэтому мы это делали с удовольствием. Так, доброе утро, жена делает 90% из того, что обещала, а вот я делаю 90% из того, чего не обещал. Но мы счастливы, так как я себе в детстве обещал, что жена у меня будет любящая и понимающая. Главное, что вы себе это пообещали, и у вас, смотрите, действительно так и есть. Все, получается, сбылось. Так, отлично, хорошо, прекрасно. Еще есть сообщение, я каждый понедельник себе обещаю поехать на природу. Так, это я читала. Обещал жене не раскидывать носки. Да? В ЗАГСе клялся, но что-то пошло не так. Друзья, обязательно напишите свои варианты на тему, что вы однажды пообещали и не выполнили, потому что мы сегодня дарим призы и подарки от магазина «Мерча Сахалин», магазин с островным характером. Обязательно, пожалуйста, напишите. Мессенджер «Макс» работает, 8-900-660-1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Пишите, буду ждать.

Не обещай того, что выполнить не можешь, да, но иногда бывают, случаются такие моменты, что вылетает все-таки, вылетает фраза из нашего рта, и мы что-то обещаем, но не выполняем. И вот на эту тему сегодня общаемся вместе с вами. Напишите, что вы однажды пообещали, но не выполнили. Я напомню, что за самый яркий, интересный и креативный комментарий мы дарим сувениры от островного магазина, островной бренд магазина «Мерч Сахалина». Вот так. Да, находятся ребята на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. И в этом магазине вы можете приобрести как для себя какие-то вещи, так и для своих друзей в качестве подарка. Заходите, заглядывайте. Выбирайте что-то для себя интересное. Ну и сегодня мы за яркие комментарии подарим сувенир, а за участие в течение недели у каждого из тех, кто выиграл на эту неделю, есть шанс выиграть поло или ветровку. Спасибо магазину «Мерч Сахалин» за подарки для наших слушателей. Я принимаю ваши сообщения на номер 8 900 660 1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ», наш телеграм-канал «Радио СТВ» тоже работает и принимает ваши сообщения. Напомню, спонсор этого утра — сеть социальных магазинов «Верный», специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Фарш свинина, говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Я жду ваших сообщений, друзья. Мы продолжаем прием сообщений. Пишите обязательно.

0: Так, ну что, я хочу вам напомнить о том, что прием ваших сообщений на нашу утреннюю тему продолжается. Что вы однажды пообещали и не сделали? Сегодня за самый яркий комментарий подарим сувенир от магазина «Мерча Сахалин». Так вот, что привезти, например, да, с Сахалина, если вдруг вы являетесь гостем нашего региона? Что подарить друзьям и чем порадовать себя? Ответ в магазине «Мерча Сахалин» на нижней станции горного воздуха. Здесь есть стильные футболки, худи, также аксессуары, открытки или стикеры. Тоже можно там приобрести сувениры и официальный мерч Сахалина «Маяк России». Это не просто подарок. Это частичка острова, которую можно взять с собой. Магазин «Мерча Сахалина», улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Ждут вас каждый день. И за самый яркий комментарий вы получите сувенир от этого магазина. Ну и сегодня разыграем поло или ветровку. Чуть позже скажу, что разыграем конкретно, какая одежда будет сегодня для победителя. И я зачитываю ваши комментарии на данный момент. Доброе утро. Все, что обещаю людям, исполняю всегда, либо не обещаю. Жесткий принцип. А вот что обещаю себе, выполняю сложнее, ведь я у себя такая понимающая. Да, себе мы обещаем гораздо чаще. Вот, например, такие обещания, как пообещал себе заняться спортом, да, с понедельника, но не пошел. Тоже бывает и такое. Так, есть еще сообщение у нас здесь. Доброе утро, СТВ. Я пообещала больше не обещать. Ну и как? Получается? Так, доброе утро. Обещала быть послушной, но этого не случилось. Вот так. Так, есть еще сообщение от Ольги. Доброго пятничного утра, дорогие. Эх, это грустно. Когда мне было лет 11, пообещала любимой бабушке купить ей духи. Красная Москва. Очень ей хотелось, но, увы, так и не выполнила свое обещание. Вот, но радуйте своих любимых, пока они рядом. Обязательно делайте это. Выполняйте свои обещания. Постарайтесь выполнять эти обещания, которые сказали. Но бывает и такое, что не получилось. По всяким разным причинам. Ну и напишите, пожалуйста, какие обещания вы давали и не выполнили в итоге. Напишите, у нас есть мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Жду ваших сообщений.
1: Лето на АСТВ.

0: Друзья, танцы под шаде — это, конечно, хорошо, но информацию о погоде послушать тоже надо. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 7 августа. В Александровске-Сахалинском дождь плюс 13, в Ногликах небольшой дождь 15 тепла, в Поронайске дождливо и 15 выше 0. В Красногорске и в Макарове также дождь плюс 19, в Долинске возможен кратковременный дождь и 25 со знаком плюс, в Охотском небольшой дождь плюс 24. В Корсакове возможен небольшой дождь сегодня 23 выше 0, в Аниве без существенных осадков, температура воздуха прогреется там до 27 градусов. В Малокурильском и в Южно-Курильске сегодня без осадков, плюс 22. В Южно-Сахалинске днем кратковременный дождь, температура в течение дня 23-25 выше 0, ветер юго-западный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и 7-й, 4-й этаж.
7: Телефон 51-55-66.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
9: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина, 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Работа Дэвида Гетта, Say My Name, здесь на волне радио АСТВ. Друзья, мы продолжаем наше утро, продолжаем принимать ваши сообщения и бороться за призы, подарки. Так, есть у нас тема, звучит она так: что вы однажды пообещали и не сделали. Доброе утро, моя знакомая сломала ногу, она ходила на костылях неудобных, а я пообещала принести ей по росту, но обещание так и не выполнила. До сих пор стыдно. Но ничего, я надеюсь, что с подругой все хорошо, и вы продолжаете с ней дружить. При этом, при всем. Так, работаю рядом с горным воздухом, обещаю себе 2 недели сходить в мерч Сахалина, но так и не сходил, а мерч хочется. Да, Дмитрий, сегодня возможность выиграть мерч у вас есть, поэтому это сообщение уже попало к нам, а это значит, что, возможно, вы станете обладателем мерча на сегодня, но об этом мы узнаем чуть позже. Еще есть сообщение. Доброе утро, моя знакомая. Так, ага, здесь и там продублировали нам сообщение, окей. Доброе утро. Каждый год обещаю себе и мужу похудеть к летнему сезону. А вот и ныне. А вот и ныне там. Угу. Еще все впереди. Не расстраивайтесь. И муж пускай тоже не расстраивается. Он вас любит и такой. Доброе утро. Пообещала себе, с понедельника начну бегать по утрам. И не 5 минут, а минимум минут 40. Даже кроссовки приобрел такие стильные, что их жалко пачкать. В итоге они стали главным украшением моей прихожей. Причина: погода проверяет меня на прочность. То дождь, то ветер, то подозрительно раннее солнце, да? То голова болит, вот это вот, то сегодня день не тот, луна там где-то еще. В общем, да, оправдания, отмазки, все это бывает, когда на самом деле не очень-то и хочется бегать по утрам. Бегайте по вечерам, да и все. Так, ну что, друзья, я напомню, что у нас есть мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Прекрасные, замечательные сообщения, которые я уже зачитала, и хотелось бы еще несколько сообщений зачитать, поэтому обязательно напишите. Напомню, что мы за самые яркие комментарии дарим сувениры от магазина мерча Сахалина. Сегодня также разыграем среди всех участников недели большой подарок от магазина мерча Сахалин. Пишите обязательно, я буду ждать. Что вы однажды пообещали, но так и не сделали.

Обещаниями сыт не будешь, как говорится, но бывает и такое. Пообещал, не сделал. Именно на эту тему сегодня общаемся с вами, что вы однажды пообещали, так и не сделали. И вот есть сообщение: обещал себе в отпуске делать зарядку каждый день. Хотя бы 15 минут. Отпуск подходит к концу, а насчет зарядки полный ноль. Да, сложно вообще в отпуске, не надо себе таких вещей обещать. Мне кажется, в отпуске нужно по полной программе отдыхать, чтобы потом сильно, уже в конце отпуска, сильно-сильно хотелось на работу. Так, есть еще сообщение. Доброе утро, Чехов-Сахалинский. Обещание как долг. Не можешь выполнить — не занимай. Вот так вот. Николай, скорее всего, никогда ничего никому не обещает. Просто молча выполняет. Это тоже хорошо, такое тоже принимается. Друзья, у нас еще есть немного времени для того, чтобы ваши сообщения попали к нам и поучаствовали в розыгрыше сувенира от магазина «Мерча Сахалин», а также стали претендентами на главный приз. Это... А я сейчас скажу, что конкретно сегодня мы разыгрываем. Мы сегодня разыгрываем ветровку от магазина «Мерча Сахалин», поэтому... Именно у вас может быть возможность выиграть эту ветровку. Так что напишите. Мессенджер Макс работает. 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Через несколько мгновений я подведу итоги и расскажу, кто же стал победителем и обладателем сегодня двух призов. Да, сувенира от магазина «Мерча Сахалин» и ветровки от магазина «Мерча Сахалин».

8 часов 55 минут, время Сахалинска. Первые итоги нашего сегодняшнего розыгрыша я хочу подвести прямо сейчас, да. Мы выберем человека, который сегодня заберет сувенир от магазина «Мерч Сахалин» за самый яркий комментарий. Вот пересмотрела все комментарии, которые сегодня я получила. На самом деле их большое множество. И все уникальные, все интересные, все оригинальные. Ну и, если честно, было тяжело выбрать. Я хочу под занавес, да, вот этого розыгрыша прочитать еще одно сообщение, которое вот пришло к нам. Обещала родителям не выходить замуж, им не нравится зять, но вышло, теперь они не нарадуются, два внука, а зять теперь нравится, копает огород на их даче. Написала Любовь, но вот видите, обещала и не выполнила, и теперь все довольны. Тоже иногда такое вот случается. Так, ну и давайте подведем все-таки итоги за самый яркий комментарий в этом часе. Я думаю, что сувенир заберет у нас Светлана, которая написала сообщение, что она пообещала сыну футболисту в 5 классе разбудить в 5 утра, чтобы посмотреть вручение Кубка «Золотая бутса», но не сделала этого. И до сих пор, значит, сын вспоминает и обижается, ему уже 16 лет, ну, теперь сам встает по будильнику. В общем, я считаю, что это комментарий с историей, и можно его отметить сувениром магазина «Мерча Сахалин». Я вас поздравляю, Светлана. Эти аплодисменты вам. И, кстати говоря, вы становитесь претендентом на обладание главного приза, потому что через пару мгновений мы подведем итоги за всю неделю, и я скажу, кто станет обладателем ветровки сегодня от магазина «Мерча Сахалин». Поэтому слушайте до конца этого часа, возможно, кто-то из вас станет победителем.

0: Так, ну и пусть попутчица сегодняшнего дня станет какое-то радостное событие для вас. Ну, для одного из вас точно станет радостное событие. Это Максим. Победителем станет у нас сегодня, который нам написал на этой неделе сообщение, что он хочет выиграть мерч в массажном кресле, сидя я могучий, да, а потом бах, просыпаюсь, ни кресла, ни мерча. Но если по креслу жаб давит, то получить мерч шансы есть благодаря вам, ну, то есть нам. И именно это сообщение улетает сегодня в победители, забирает Максим ветровку от магазина «Мерч Сахалин». Ну и спасибо, конечно, всем участникам сегодняшнего обсуждения. Я напомню, что по будням мы создаем такую возможность выиграть сувенир от магазина «Мерч Сахалин», а также главный подарок – поло или ветровку. Поэтому присоединяйтесь с понедельника по пятницу. Ну а на Сахалине и Курилах тем временем 9 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальный выпуск новостей к этому часу. Дарья Пишунова у микрофона.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Островные судебные приставы впервые провели спортивный чемпионат. У пограничного управления ФСБ Сахалина сменился руководитель. Программу «Доступная рыба» продолжают реализовывать на островах. На Сахалине впервые прошел чемпионат среди судебных приставов. В дисциплине «Служебный биатлон» выступили 8 команд, это 24 сотрудника. Чемпионат традиционно разделен на 3 этапа – региональный, межрегиональный и всероссийский. Помимо биатлона соревнуются приставы еще в 3 дисциплинах – двоеборье, единоборство и стрельба из боевого ручного стрелкового оружия. Те, кто окажутся сильнее других, поедут в Московскую область на базу ведомственного санатория «Озеро Белое». Кавалер Ордена Мужества Сергей Махорин возглавил пограничное управление ФСБ по Сахалинской области. Опытный офицер прилетел на остров после нескольких лет руководства в Омске. Должность Сергей Махорин получил по указу президента России Владимира Путина. За время своей службы офицер проявил себя как грамотный и профессионально подготовленный руководитель. Он прошел серьезную школу пограничной службы в разных регионах страны. Непогода ожидается утром и днем 7 августа в северных и центральных районах Сахалинской области. Сильный дождь прогнозируют в Ахинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Смирняховском, Поронайском, Макаровском и Углегорском районах. В пятницу и в последующие сутки в реках возможны резкие подъемы уровня воды. Жителям указанных муниципалитетов рекомендуют без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку и охоту. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах. Единый телефон вызова экстренных служб 112. На Сахалине продолжают реализацию программы «Доступная рыба». С начала 2026 года удалось продать больше 1700 тонн свежих морепродуктов. 98 из них жители получили бесплатно в рамках мер социальной поддержки. Сейчас в сезон красной рыбы самая ходовая горбуша. В течение года сахалинцы по сниженным ценам могут купить навагу, треску, мента и камбалу. Адреса торговых точек размещают в приложении «Острова 65» и в мессенджере «Макс», где создан специальный канал. Нейросеть впервые полностью сгенерировала несуществующий в природе вирус. Созданные с помощью искусственного интеллекта бактериофаги показали высокую эффективность в борьбе с устойчивыми к антибиотикам штаммами кишечной палочки. В основе разработки лежит модель Эва, предварительно обученная на обширных наборах генетических данных. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас плюс 21. На этом у меня все. В студии была Дарья Пишунова. До встречи через час.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Удивительно, друзья, но вот уже пятница, да? Добро пожаловать, я вас приветствую и нарекаю этот день на прекрасные события и продуктивные дела. И доброе утро, счастливые люди. С вами на связи Женя Милых. Весь следующий час мы будем сиять вместе на волне радио СТВ в компании интересных новостей и качественной музыки, естественно. Ну а что касается мероприятий на предстоящие выходные, об этом нам расскажет Катя Солдатова. В середине этого часа встречайте проект «Двигай летом», в котором все самые интересные события и мероприятия нашего города. Ну а через пару мгновений ваш астрологический прогноз. Оставайтесь с нами.

Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. Транспортная компания «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха, сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, ваш астрологический прогноз подоспел. Овны, помните, что с окружающими надо испытывать радость, а не терпение. Тельцы, требуйте побольше от себя и поменьше от других. Близнецы, отложите глобальные цели, день хорош для ничего не делания. Раки, вы легки на подъем, соглашайтесь на все авантюры. Львы, не бойтесь изменений, прыжок в неизвестность вам не повредит. Девы, жажда прекрасного будет сопровождать вас весь день. Весы, вас одолеют звонки друзей с предложением весело провести вечер, не сопротивляйтесь. Скорпионы, обезоруживающая честность – это ваш козырь на сегодня. Стрельцы, любому терпению рано или поздно приходит конец, но не вашему. Козероги, сбавьте рабочие обороты, время отдохнуть. Водолеи, будьте открыты к переменам, и они заставят вас долго ждать. Рыбы, ваша лень сегодня под защитой, позвольте себе ничего не делать. Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817, 510-817.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: подойдут ли каблуки для сегодняшней погоды, узнаем прямо сейчас. Информацию о погоде для вас. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 7 августа. В Ахе небольшой дождь, плюс 17. В Тымовском дождливо, 13 тепла. В Смирных дождь, плюс 19. В Углегорске также дождь и 17 тепла. В Томари дождь, 19 выше 0. В Чехове дождь и 21 со знаком плюс. В Невельске и в Томске сегодня небольшой дождь, плюс 22 градуса. В Северо-Курильске без осадков, около 16 тепла. В Курильске осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до 26 градусов там. В Южно-Сахалинске кратковременный дождь сегодня днем, 23-25 выше 0, а ветер юго-западный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99. В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
4: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
3: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
4: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
3: Телефон для справок 300-108. 300-108.
5: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
3: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
5: И самое главное – забота о каждом пациенте.
3: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
5: Телефон 40-18-18.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических

0: физических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Летний повод выйти из дома.
1: Если хочется создать что-то красивое и при этом получить удовольствие от процесса, мастер-класс проекта «Китовая гавань» станет отличным вариантом. 8 августа в арт-резиденции «Маяк» участники будут делать необычные интерьерные свечи, которые выглядят как аппетитный десерт. На выбор предложат два варианта – свечу мороженое со вкусом банана или клубнику, либо свечу-коктейль с ароматом кофе, малины или черники. Основа для мороженого уже будет подготовлена, поэтому можно сосредоточиться на оформлении и декоративных деталях. В результате каждый унесет домой не только оригинальную свечу, но и хорошее настроение после нескольких часов творчества. Мастер-класс пройдет 8 августа в 13:00 в арт-резиденции «Маяк». Стоимость участия 2800 рублей.
0: Лето. Время играть.
1: Готовы ли вы проверить, насколько хорошо умеете читать людей и скрывать собственные эмоции? 9 августа в баре «Токс» состоится вечер игры в мафию. Попробуйте выяснить, действительно ли победа в мафии зависит только от удачи и умения блефовать, или решающую роль играют стратегия и холодный расчет. Здесь пригодятся логика, наблюдательность, умение убеждать и запутывать. Кто окажется мирным жителем, а кто искусно играет роль мафиози, станет ясно только к финалу партии. Начало «Мафии» 9 августа в 18:30. Стоимость участия 1100 рублей. Записаться можно по телефону 8 993 568 21 72.
0: Добавим в летний календарь.
1: За порцией хороших эмоций стоит сходить на российскую комедию «За любовь». Что делать, если отношения зашли в тупик, а решение о разводе уже принято? Герои фильма получают неожиданный шанс все изменить. В их руках оказывается волшебная бутылка, способная исполнить любые желания. Поначалу кажется, что исполнение мечты может вернуть счастье и исправить ошибки прошлого, но каждое новое желание приводит к неожиданным последствиям и заставляет пересмотреть свои чувства и всю совместную жизнь. Легкая комедия о любви. В семейных отношениях, попытки начать все сначала. Фильм приглашает задуматься о том, чего мы действительно хотим и что готовы сделать ради близкого человека. Смотрим фильм «За любовь» в кинотеатре «Октябрь» на этой неделе. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на

0: Легендарный Evanescence здесь на волне радио СТВ. Bring me to life, друзья. 9:40. Время Сахалинская. Информация о погоде для вас прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 7 августа, в Александровске, Сахалинском – дождь, 13 тепла, в Ногликах – небольшой дождь, плюс 15, в Поронайске – дождь, 15 со знаком плюс. В Красногорске и Макарове дождливо сегодня, 19 выше 0, в Долинске возможен кратковременный дождь, плюс 25, в Охотском – небольшой дождь и 24 выше 0. В Корсакове возможен небольшой дождь, 23, в Аниве – без существенных осадков, 27 тепла, в Малокурильском и в Южно-Курильске сегодня без осадков, плюс 22. В Южно-Сахалинске днем кратковременный дождь возможен, температура воздуха плюс 23, плюс 25 в дневные часы, ветер юго-западный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: День рождения Соколов. До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. Соколов, и ты сияешь.
7: Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9:45, время Сахалинское. Друзья, всем, кто в пути в данный момент, информация для вас, потому что дорожная обстановка к этому часу подоспела. Итак, в эти выходные на участке проспекта Мира частично ограничат движение транспорта. И это связано с продолжением работ по обновлению улично-дорожной сети. Ремонт затронет участок от улицы Тихоокеанской до улицы имени Антона Буйклы. Работы будут проводиться поэтапно. В первой половине дня 8 и 9 августа будет перекрыта правая сторона проезжей части. Во второй половине дня 8 и 9 августа будет перекрыта левая сторона проезжей части. На время проведения работ объезд этого участка будет организован по полосе встречного движения. Просим автомобилистов учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут. А также всем хорошей дороги, будьте внимательны.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Друзья, мы тоже с вами на самый верх. На самый верх этой пятницы. Всем отличного настроения. Доброе утро. На Сахалине 10 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиники номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинцам с болезнями сердца начали звонить из страха. В Корсакове после обращения к Валерию Лимаренко усилили контроль за ремонтом районной больницы. Движение по проспекту Мира в Южно-Сахалинске ограничат на выходных. В Южно-Сахалинске стартовал пилотный проект страховой компании «Сагазмед» и регионального Минздрава. Теперь пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые давно не посещали врача, получают телефонные звонки с приглашением пройти обследование в зоне особого внимания жителей областного центра с патологиями сердца и сосудов, которые не были на приеме у специалиста больше 3 лет. По данным источников, в неделю операторы совершают до 500 звонков. Если абонент не берет трубку, сотрудники компании перезванивают до тех пор, пока не получат четкий ответ – согласие на визит или отказ. Важно отметить, что сообщение носит исключительно информационный характер. В ходе разговора сотрудники не запрашивают и не передают персональные данные, только напоминают о необходимости проверить здоровье. В Корсакове после обращения к Валерию Лимаренко усилили контроль за ремонтом районной больницы. Подрядчик отстает примерно на 3 недели. Причина – задержка поставки стройматериалов. Не произведены работы по инженерным коммуникациям, теплу, водоснабжению, водоотведению, не установлены электрощиты. Также еще не приступили к отделке стен и потолков. Губернатор поручил профильным ведомствам проконтролировать, чтобы подрядчик предусмотрел компенсирующие мероприятия и завершил работы в срок до 31 августа. На выходных в Южно-Сахалинске ограничат движение на проспекте Мира. Причина – продолжение работ по обновлению улично-дорожной сети. Как рассказали в администрации островной столицы, ремонт затронет участок проспекта Мира в районе торгового центра «Дом торговли» от улицы Тихоокеанской до Буюклы и будет проводиться поэтапно. В первой половине дня 8 и 9 августа будет перекрыта правая сторона проезжей части, во второй половине дня работы будут вестись по левой стороне. В Южно-Сахалинске продолжаются занятия по вождению средств индивидуальной мобильности. Горожанам, а в особенности подрастающему поколению, на живом примере показывают, как следует использовать электросамокаты и почему та же езда вдвоем является опасной не только для пользователей СИМ, но и для других участников дорожного движения. Подобную встречу планируют провести 19 августа на площадке перед историческим парком «Россия. Моя история». Специалисты приглашают всех желающих освежить в памяти правила дорожного движения и пользования средствами индивидуальной мобильности. Российский спортсмен завоевал золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Руслан Терновой набрал 524,20 балла по результатам 6 прыжков. Второе и третье место себе в копилку забрали немцы. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас +22 градуса. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

всем и каждому доброе утро, друзья. Отличного настроения. Это Женя Милых, и это утро вместе с вами, вместе с нашим спонсором, сеть социальных магазинов «Верный». Спонсор этого утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе кур «Присколье» 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Я хочу вам срочно сказать новость, информацию о том, что игра «Дозвон» стартует через пару мгновений в ваших приемниках. Возможность выиграть очень вкусную, очень большую пиццу. Все подробности через пару мгновений. Оставайтесь с нами.

0: скорее всех приемникам. И прямо сейчас слушайте информацию. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». «Сказка», вкус которому хочется возвращаться. Пиццасказка.ру. Сегодня разыгрываем большую пиццу «Посейдон». Поэтому, друзья, срочно принимайте участие в нашей игре «Дозвон». Пишите свои заявки на наш мессенджер «Макс». Пишите «Хочу в Дозвон», номер вашего телефона, ваше имя. Все это отправляйте на номер 8-900-660-1505. Ну и, конечно же, в середине этого часа выберу одного человека из всего списка, дозвонюсь ему в прямом эфире и должна буду услышать в трубке кодовую фразу сегодняшнего дня. Ну, а будет она такая. Сегодня 7 августа на календаре. Всемирный день холостяка отмечается, и почему-то в голову пришла именно эта фраза. Записывайте, пожалуйста. Звучит она так. Ты примешь эту розу? Все. Запоминайте, записывайте, участвуйте, выигрывайте. Я буду ждать всех вас в нашем мессенджере «Макс» с вашими заявками. Оформляйте ее правильно, и тогда возможность увеличится в разы. Идет дозвон!
1: Спасибо, что вы, друзья, приняли. Мы очень рады, что вы фантастичны.

Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. Транспортная компания «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Итак, овны, помните, что с окружающими надо испытывать радость, а не терпение. Тельцы, требуйте побольше от себя и поменьше от других. Близнецы, отложите глобальные цели, день хорош для ничего не делания. Раки, вы легки на подъем, соглашайтесь на все авантюры. Львы, не бойтесь изменений, прыжок в неизвестность вам не повредит. Девы, жажда прекрасного будет сопровождать вас сегодня весь день. Весы, вас одолеют звонки от друзей с предложением весело провести вечер, не сопротивляйтесь. Скорпионы, обезоруживающая честность – ваш козырь на сегодня. Стрельцы, любому терпению рано или поздно приходит конец, но не вашему. Козероги, сбавьте рабочие обороты, время отдохнуть. Водолеи, будьте открыты к переменам, и они не заставят вас долго ждать. Рыбы, ваша лень сегодня под защитой, позвольте себе ничего не делать. Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817, 510-817.

0: Информация о погоде для вас прямо сейчас, друзья. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. Сегодня 7 августа. В Ахене большой дождь плюс 17, в Тымовском дождь плюс 13, в Смирных дождь и 19 выше 0, в Углегорске дождь плюс 17, в Томари также дождливо 19 выше 0, в Чехове дождь и 21 со знаком плюс. В Невельске и в Хомске также небольшой дождь плюс 22, в Северокурильске без осадков около 16 градусов тепла, в Курильске без осадков плюс 26. В Южно-Сахалинске сегодня кратковременный дождь, днем плюс 23, плюс 25 градусов, ветер юго-западный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама. В «Матрешке» акции выходного дня с 7 по 9 августа. Сосиски «Ратимир» ратимировские 259,95 за 400 грамм. «Кока-кола» «Ковка» 199,95 за 2 литра.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал.
4: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Так, ну что, надеюсь, все готовы. Давайте начинать. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер». Это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ru. Сегодня разыгрываем большую пиццу «Посейдон» от наших партнеров. Ну и я выбрала уже номер телефона, которому буду дозваниваться прямо сейчас. Этот человек наверняка сидит, ждет, когда же ему дозвонятся из прямого эфира и скажут, что он выиграл большую пиццу «Посейдон». Ну, по крайней мере, я надеюсь на то, что нас все-таки ждут и возьмут трубку совсем скоро.